0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 градусов. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 градусов. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 градусов. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 градусов. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Сегодня в Беларуси стартует профилактическая акция «Молодежь за безопасность». Работники МЧС и юные спасатели посетят одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны. Марафоны «112 добрых дел» и «101 добро» объединит тех, кто готов уделить время другим и оказать необходимую помощь. Эти визиты еще и возможность поговорить о безопасности дома, напомнить, как предупредить пожар и уберечь себя от беды. Свое продолжение акция получит в учреждении. Образования. Отдельное место в программе займет 25-летие Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. К юбилею пройдут районные и областные мероприятия. Завершит программу республиканское мероприятие, которое состоится 16 октября. Физическим лицам необходимо не позднее 16 ноября уплатить налоги на недвижимость, земельный и транспортный. Плательщиками имущественных налогов в Беларуси являются более 3,5 миллионов человек. Погасить всю сумму сразу можно через мобильный банкинг, на почте или в кассе банка. Начиная с августа люди должны были получить единые бумажные или электронные извещения. Узнать сумму можно самостоятельно в ЕРИП, выбрав районную инспекцию, введя личный номер УНП. Также для получения дубликата платежа плательщик может зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Министерства по налогам и сборам или напрямую обратиться в налоговый орган по месту жительства.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Осенью и в начале зимы ожидается традиционный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. В этот период особенно важно соблюдать базовые санитарные правила. Регулярно мыть руки и дезинфицировать поверхности дома и на работе. Ограничивать контакты с заболевшими людьми. Но ключевым средством защиты остается вакцинация. Чем раньше человек пройдет процедуру, тем быстрее у него выработаются защитные антитела. Для массовой бесплатной вакцинации используется российская вакцина «Грипол плюс». Чтобы получить направление на прививку, нужно обратиться в кабинет врача общей практики по месту проживания. В первую очередь необходимо получить прививку лицам из групп риска. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, взрослые с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, сотрудники и постояльцы учреждений с круглосуточным пребыванием. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 градусов. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Привет, дорогие друзья! Самое доброе утро, 7 часов и 6 минут, там, где мы живем, и, наверное, что правильно, еще немного Сони. Ну, да, так водится, а что, возможно, были очень активные выходные. Сегодня 5 октября, уже календарь показывает, но, знаете ли, я вот подумала, что с самого утра мы так или иначе виним во всем выходные, в понедельник утром. Так ждем этих выходных, а потом пеняем на них, знаете ли, в понедельник, доказывая, что вот во всем виноваты они. Вот если бы не выходные, я бы, знаете, какой. Я бы как огурчик до работы пришел. Ой, друзья мои, главное, чтобы, знаете ли, поменьше всякого рода оправдательных моментов было в этот понедельник, когда старт рабочей недели открывает перед вами свои объятия и говорит: пойдем за мной, давай, я тебе покажу что-то новое, интересное и необычное. Друзья мои, ну что, здесь появилась Юля Майская. Всем огромный разинный привет. До 11 утра я буду наслаждаться этим понедельником в вашей компании. Мне безумно приятно ваше нахождение сегодня здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Нас ищите на 104.8 FM в Бресте, друзья мои. Ловите нас и в других городах, на других частотах. А еще, конечно, мы онлайн вещаем для вас. RadioBrestFM.by. Заходите на сайт, кликайте кнопку, слушайте нас по всему миру. А еще можно просто сказать: Алиса, включи Радио Брест, и мы будем ближе к друг другу. Ну и традиционно расскажу вам о чем правильно, о приметах дня сегодняшнего. Итак, понедельник считается тяжелым, но определяющим днем, который сдает ритм всей недели. Все-таки, мне кажется, друзья мои, хорошие приметы у понедельника имеются. А вы что, думали, с плохих начну? А нет, не дождетесь. Итак, в понедельник проснуться без будильника — к легкой и продуктивной неделе. Признавайтесь, кто сегодня проснулся раньше, чем зазвонил будильник? Ну, взять что-то в долг, значит, у соседа — к прибыли и достатку в хозяйстве на все последующие дни. То есть берешь у соседа что-то в долг, да? Угу, на всю следующую неделю. Ну и все, и в достатке живешь. А у соседа, наверное, будет не всем, а и сном. Интересуйтесь. Итак, еще приметы в понедельник. Гости в доме в понедельник — к хорошим новостям и благополучию. А еще, если с самого утра в понедельник горит лицо, ну, мало ли, знаете, как уши горят, да, бывает, вот и так и щеки горят, это к скорой приятнейшей встрече, друзья мои. Эту встречу сегодня назначаю вам я здесь, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Рада каждому из вас. Ну что, на старте нового дня полетели. Всем привет.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: что ни день, то праздник.
1: Именно так доказываем мы это на деле благодаря нашей рубрике, дорогие друзья. Я готова рассказать, что сегодня действительно можно отметить много всего интересного и понять, что и в понедельник праздником имеет место быть огромное количество. Итак, друзья, 5 октября уже на календаре. В понедельник мир в этот день решил сказать спасибо всем, кто держит его на плаву. И учителям, врачам, архитекторам. Логика понятна. Сначала кто-то должен построить здание, а потом кто-то объяснить в нем таблицу умножения, а потом кто-то вылечит тех, кто ее так и не понял. Наверное, вы немного удивлены, правда, что я заговорила про таблицу умножения? Дело в том, что сегодня отмечается Всемирный день учителя. Всемирный, друзья мои. Отмечают его более чем в 100 странах, и везде сценарий похож. Цветы, открытки, речи с дрожью в голосе и так далее. Беларусь, наша страна, отмечает свой день учителя отдельно в первое воскресенье октября, что мы и сделали с вами вчера, правда? Так что практически каждый год получается два повода подряд вспомнить любимого педагога, друзья мои, если вдруг в пятницу этого не сделали. Ну, а вчера был выходной день. Так, сегодня еще отмечается Международный день врача. Праздник отмечают в первый понедельник октября в честь всех, кто выбирает профессию с таким, знаете ли, графиком и чужими болячками вместо своих. Черный юмор в этой профессии не цинизм, друзья мои, а способ просто выжить. Вообще, говорят медики в моем окружении, знакомые в том числе. Лучший подарок врачу в этот день не цветы, а здоровый пациент все-таки, да, пришедший на профилактику. Так что, друзья мои, берегите свое здоровье, пожалуйста. Особенно сейчас такой период идет, правда, осенний, когда кто-то кашлянул, кто-то, в общем-то, где-то чего-то сморкнулся, кто-то еще, кто-то забыл рот закрыть, когда чихнул, в общем-то. Поэтому давайте беречь друг друга и беречь наших медиков. Всемирный день архитектуры также отмечается. Международный союз архитекторов выбрал первый понедельник октября. Не случайно, да, я вам расскажу. Это тоже день, что и Всемирный день жилища. Логика проста. Сначала придумай дом, потом вспомни, что в нем должны жить люди. Но архитектор профессия вообще, да, такие инженерии, искусство, я так считаю, нужно, и чтобы и крыша не протекала, правда, и чтобы ее хотелось фотографировать. Красивенько, да? И сегодня повод отдать дань тому, кто придумал ваш уютный балкон, друзья мои. Всемирный день архитектуры отмечается сегодня. Всемирный день жилища в том числе. Как-то все сошлось воедино. Вот так, друзья мои. Ну, а я очень надеюсь, что сегодня, что не день, то и праздник, докажете вы на деле своими поступками, и пусть этот понедельник действительно в вашей жизни сегодня будет каким-то особенным, даже праздничным, пусть и повода какого-то календарно-личного у вас не будет, но ощущения желаю, чтобы присутствовали.

0: Погода.
1: Ну что, немного похолодает сегодня по сравнению со вчерашним теплым воскресным выходным днем. И по информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода и преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Ну а вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 14 до 19 градусов тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорейщиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и А от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадора от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойное и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8016-41-699-87 плюс 375-29-750-40-79.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Итак, самое время для рубрики «Топ-3 самых» в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». И сегодня я решила, друзья мои, рассказать о них, знаки зодиака, которые недостаточно заботятся о своем здоровье. Слушайте внимательно, возможно, вы окажетесь в списке, а и, возможно, это станет, знаете ли, толчком для того, чтобы мы наконец-таки прошли диспансеризацию, какую бы то ни было, да, давным-давно сдавали анализы. Особенно по осени, друзья мои, это актуально, когда мы так или иначе начинаем с вами немного простужаться, самое время позаботиться о здоровье. Хотя здоровье – самая большая ценность, которую мы имеем. Многие из нас воспринимают его как должное. Есть и все. Хотя некоторые знаки зодиака регулярно следят за своим питанием, занимаются спортом, проходят профилактические осмотры. Но есть и те, кто часто пренебрегает своим благополучием, да, оздоровительным. Итак, знаки зодиака, которые недостаточно заботятся о здоровье. И на первом месте – близнецы. Известны своим быстрым темпом и постоянным стремлением к новым впечатлениям. Именно поэтому близнецы часто пренебрегают правильным питанием и достаточным отдыхом. И мы вот так вот, поэтому к здоровью относятся так себе. Стрельцы любят свободу, радость жизни, что часто отражается в их отношении к здоровью. Для них характерны, знаете ли, пропуски регулярных режимов еды, осмотров, нерегулярный сон. Для стрельцов это есть такое. Поэтому тут со здоровьем так, отношения не особо. Вот когда кольнет, тогда да. Да, уверяют астрологи. Ну и рыбы, мы тоже оказались в списке. Легко погружаются в свои мысли и чувства, часто откладывая на второй план свое физическое здоровье. Из-за отсутствия распорядка дня и стремления избегать интенсивных занятий, они часто пренебрегают, в общем-то, правильным питанием, питаются раз в день, физические нагрузки тоже не для них. Из своей чувствительности они могут замыкаться в себе вместо того, чтобы искать решение. Ну, то есть вот это, тут болит, не болит, все нормально, все хорошо, по себе знаю, как это работает. Это, знаете, заботиться о других и забываешь прям действительно о себе в какие-то моменты. Друзья мои, ну вот такой список, очень надеюсь, что он вас немного взбудоражит, и самое время будет действительно на этой неделе проверить свое состояние здоровья, сдать анализы и почувствовать от того, что вы такой самостоятельный в отношении себя, такой большой молодец, гордость за себя. Друзья мои, здоровье самое важное. Важное и ценное, что есть у каждого из нас. Поэтому берегите себя. Пусть по этой осени будет у вас меньше чихов, меньше сморканий. Пусть вы будете здоровы. Ну а что день этот понедельник приготовил для каждого из вас, расскажу в гороскопе совсем скоро. Не пропустите!
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: А вот и гороскоп.
1: Рассказываю, что подготовил для вас этот понедельник, друзья мои. Какой поворот, какие события, какие встречи. Ну и после выходных спокойных, очень надеюсь, что у вас такой был.

Дайте сегодня близнецы поддержку. Следите за формулировками, чтобы избежать недоразумений. Раки, начало этой недели дается непросто. Да-да, почувствовали уже, да? Хочется остаться дома. Нам тоже немного было. Постарайтесь настроиться. Раки сегодня на рабочий лад. Теплый разговор с близким человеком поднимет вам настроение. Львы, ваша уверенность поможет вам добиться сегодня всего. Хороший день для презентации и публичных выступлений. Не забывайте хвалить коллег. Львы, это будет укреплять ваши позиции. Девы, внимательность к деталям сегодня особенно пригодится. Вы сможете разобраться в запутанной ситуации. Берегите здоровье, девы. Возможно, усталость, да, на старте новой рабочей недели. Так, весы, солнце в вашем знаке дает вам обаяние и дипломатичность. Удачный день, весы, для переговоров и налаживания контактов. И, весы, доверяйте сегодня своей интуиции. Скорпиончики, внутренняя энергия сегодня требует выхода в этот понедельник. Хороший день для решения сложных задач, которые давно откладывались. Избегайте конфликтов на пустом месте. Стрельцы, день полон возможностей для расширения горизонтов. Возможно, командировка или встреча с интересными людьми. Не бойтесь предлагать новые идеи. Козероги, вы сосредоточьтесь на карьерных целях в этот понедельник. Ваши усилия могут быть замечены руководством, но вечером уделите время отдыху, вы его точно заслужили. Водолеи, день благоприятен для нестандартных решений и экспериментов. Общение с единомышленниками принесет вдохновение. Следите, кстати, водолеи, за своими расходами. Рыбы, творческая энергия сегодня особенно сильна. Хороший день для креативных задач. Не позволяйте эмоциям взять верх в рабочих вопросах. Вот такие рекомендации сегодня для каждого представителя зодиакального круга. Пусть этот понедельник будет легким, насыщенным и интересным.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с

0: вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. Беседа. Ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375 29 608 45 45.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио Брест. Радио Брест.
6: Слушай наших.

0: Народная перекличка.
1: Итак, друзья мои, помните о том, что народная перекличка есть у нас такая замечательная и классная с самого утра, что только детям на физкультуре на первый-второй рассчитайся. Нет, друзья мои, давайте будем это делать вместе здесь за окном. Посмотрите, как посветлело. А значит, просветление в наших с вами головушках тоже так или иначе должно наступить. Оно же, как думается, на свет легче. Правда, принимайте решение в том числе. 7:50. Всем огромный родийный привет. Друзья мои, 33-код 3990011. Не забывайте вот сюда писать в народную перекличку. Я жду в ваших сообщениях. Безусловно, будем перекликаться. Где вы слушаете сейчас утреннее шоу «Самое доброе утро»? Рассказывайте на старте нового дня. Я, конечно же, жду. И вот здесь появилась Елена, самая прекрасная, которая только может быть. Давно мне знакома, аватарка, ну вот как будто, знаете ли, родной человек такой. Ну, это невероятно классное ощущение. Хотя с человеком мы в жизни вообще в реально никогда не виделись. А Лена пишет: «Доброе утро, Юля и радиослушатели. Отличного начала недели. Барановичи на связи традиционно. Прекрасный, классный город. Барановичи, вам привет. Кто слушает сейчас здесь, радио Брест, возможно, в FM-диапазоне онлайн, вам желаем легкого, классного старта. Вместе с Еленой, конечно же. Елена, вам пусть сегодня понедельник сложится отлично для вас. Сергей, автокомплекс Брест тоже здесь. Ну и традиционная, важная, полезная информация от нашего внештатного дорожного корреспондента. Западный обход, авария на кольце, пробка собирается со стороны крепости. Ну вот, приехали, называется. Друзья мои, там и так, собственно, такая систематическая история бывает, когда достаточное количество машин, вроде западный обход, вроде как-то объект можно, но тем не менее. ДТП. Будьте предельно внимательны, аккуратны и осторожны. Это вам желаем. Сергей здесь появился. Доброе утро, а я выходной. Посмотрите, что написал этот человек. Посмотрите, как он счастливый и смайлик в конце поставил. А что мы делаем? Конечно же, радуемся за вас. Никакой зависти нет. Хорошие люди должны отдыхать, знаете ли, те, кто работали в воскресенье. В понедельник самое время, правда, когда остальные работают. Сергей, вам хорошего, легкого, классного выходного понедельника. Я желаю от души. 33-код 3990011. Номер студийного вайбера. Друзья, каждый из вас абсолютно кто слушает нас. В Березе, в Малорите, город-спутник Жабинка. Тоже привет огромный. Всем вам без исключения. Белозерск. Ну, кто еще у нас там? Столин, на связи ли вы? Расскажите об этом и напишите сообщение. Как зовут? Давайте знакомиться и передадим привет вам и, конечно, вашему окружению, вашим коллегам, с которыми вы уже встретитесь совсем скоро на старте нового рабочего дня. Елена написала: Юля, надо исправить положение, знакомиться лично, приезжайте в Барановичи. Ой, Лен, я с большим-большим удовольствием, когда у вас там мероприятие какое-то будет, обязательно с дискотекой «Радио Брест» приедем с удовольствием, увидимся и познакомимся поближе. Ну что, друзья, вот такие классные у нас потрясающие люди, мы летим далее по нашему плейлисту. Группа «Добро» у нас здесь появляется в прямом эфире. «Юность». Помните этот трек, да? Мне кажется, на старте нового дня он просто завораживает. Ну, споем в голос. Давайте.
2: Простите меня.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро.
2: Всебелорусское народное собрание.
1: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко, сообщает Белта. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. До конца года в новом квартале застройки микрорайона «Северный-2» в Барановичах планируется ввести в эксплуатацию 3 многоквартирных панельных жилых дома. Новый микрорайон на месте бывшей деревни Анисимовичи и ее окрестностей начал развиваться в Барановичах 5 лет назад. Теперь на этом участке возвышается 16 жилых домов. Как сообщил заместитель председателя Барановичского горосполкома Александр Козека, микрорайон продолжает развиваться, и в нынешнем году здесь началась застройка нового квартала, состоящего из 12 жилых многоэтажек. 3 новостройки планируется сдать в этом году. В одной из них уже идут отделочные работы, 2 другие еще на стадии строительства. Также идет строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, обустраиваются пешеходные дорожки и велодорожки, появятся современные игровые комплексы для детей, проведено благоустройство и озеленение.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Участились случаи мошенничества от имени энергетиков. Мошенники звонят гражданам от имени РУБРЕСТЭНЕРГО, предлагая бесплатную замену прибора учета электрической энергии, счетчиков. Для записи на замену они требуют предоставить паспортные данные, идентификационный номер и дополнительно отправляют СМС-сообщение либо через мессенджеры с якобы номером договора, номером электронной очереди, номером вашего нового счетчика. Номер нового счетчика – это и есть код для взлома. Ни в коем случае не предоставляйте им никакую личную информацию и данные из СМС-сообщения. Это может привести к хищению денежных средств, взлому вашего телефона и другим серьезным последствиям. Сотрудники РУБРЕСТЭНЕРГО никогда не записывают на замену приборов учета электрической энергии посредством СМС-сообщений или других мессенджеров и не запрашивают персональные данные таким образом. Все официальные уведомления о замене прибора учета осуществляются в письменном виде. От РУБРЕСТЭНЕРГО гражданам направляются СМС-сообщения о плановых, внеплановых, аварийных отключениях электроснабжения. А при входе в личный кабинет – код для входа в личный кабинет. Внимание, код никому не сообщайте. И только при личной встрече сотрудники запрашивают персональные данные в объеме, необходимом для заключения и перезаключения договоров электроснабжения. Игнорируйте подобные звонки. В случае сомнений связывайтесь с сотрудниками по телефонам, указанным на официальном сайте РУБРЕСТЭНЕРГО. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 217347, МТС 29520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 градусов. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Живем, друзья мои, да, наслаждаемся жизнью и приступаем, конечно же, к работе. Да, понедельник на календаре уже 5 октября, и, казалось бы, только сентябрь, правда, подходил к своему логическому завершению. Да только лето было, кажется, позавчера. А вот тебе уже и октябрь. И от этого никуда не деться, друзья мои. Да, круговерть – это самая интересная жизнь. То, каким качеством она будет вот у вас, я уж не знаю, проходить, друзья мои, зависит от вас. Не только от погоды, не только от работодателя, не только от того, что происходит в этом мире, но и от каждого из нас. Так что давайте не будем себя снимать ответственность, да, и пенять на утро, на понедельник, что, мол, то не то, это не так. 8:08. Пора давным-давно было проснуться, а значит, вчера пораньше лечь спать для того, чтобы сегодня выглядеть как ясное солнышко и нести в этот мир добро. Согласны? Друзья, ну что, 5 октября. Действительно, вы знали, что сегодня отмечается Всемирный день Джеймс Бонда. Я очень надеюсь, что вы, мужчины, которые слушаете меня прямо сейчас, этим утром все выглядите, ну, вот так, как он, Джеймс Бонд. 5 октября, 1962 год на календаре. Тогда в британский прокат вышел фильм «Доктор Ноу», первый в истории фильма о железном агенте 007. Помните? И с тех пор дата стала поводом для почитателей серии «Костюм, тройка», да, «Коктейль» и «Вечер без серьезных последствий». Я надеюсь, что у вас воскресный вечер был именно таким. Но забавно, если честно, совпадение невероятное. В тот же день, именно 5 октября, в 62-м году в Англии вышел и первый сингл The Beatles «Love Me Do». Получается, что один день подарил миру сразу и шпиона, и музыкантов, которые потом захватили своим творчеством абсолютно весь мир без исключения. Так что не бывает в календаре пустых дат, друзья мои. Да, сделайте вы что-нибудь такое, чтобы этот день, 5 октября 26 года, запомнился в вашей жизни чем-то очень приятненьким. Тем более сегодня день. Сделайте что-нибудь приятное. Вот под такой эгидой он проходит. Праздник без правил, без обязательной программы. Достаточно сделать одно маленькое хорошее дело. Для кого-то, даже если это просто чашка кофе, коллеги. После двух предыдущих профессиональных праздников, да, календарь словно решил напомнить, что доброта не требует абсолютно никакого диплома. Ну и самое сложное в этом дне, мне кажется, не придумать повод, а не забыть про него, друзья мои, к обеду, да, когда, получается, настроение держится весь день само по себе. Так что чашку кофе, друзья мои, себе, коллегам, абсолютно всем, для того, чтобы встрепенуться, взбодриться и начать новый старт этого дня со светлой головой.
0: Не просто утро, а самое доброе утро. «Знай наших».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: А вы слышали, что Джим Керри снова женился? И сделал это почти без лишнего шума. Да, 64-летний Джим Керри официально стал мужем своей давней возлюбленной Мин Ха. Пара устроила небольшую такую закрытую вечеринку. И, в общем-то, предупредили всех, что нам пора уже. Пора давным-давно это было сделать. И самое время в Лос-Анджелесе закрытая вечеринка прошла. И не стала превращать, конечно же, в общем-то, пару, свадьбу в некое публичное событие. Ну и, конечно же, поворот так поворот. Джим Керри с годами довольно бережно относился к личной жизни, а теперь просто сделал важный шаг для себя без громкой свадьбы, фотосессии и подробностей для поклонников. Но при этом еще в начале года они со своей возлюбленной впервые официально появились вместе на одной из премий, где Джим Керри назвал Мин Ха своей прекрасной спутницей. Ну а публично признался ей в любви чуть позже, несколько месяцев спустя. Да, вот сейчас они уже муж и жена. Конечно же, в этой истории есть что-то очень теплое, правда? Иногда самые важные события совсем не нуждаются в большой огласке. Как вы считаете, вы бы хотели такую тихую свадьбу, если вы еще не вышли замуж и не женились, допустим, как вариант? Расскажите об этом, поделитесь. А может быть, вы имеете свое мнение на этот счет, друзья мои, и считаете, что если свадьба, если ты счастлив, об этом должен знать весь мир. Ранее, вообще, в стародавние времена говорили люди о том, что не нужно показывать свое счастье на показ для народа, для того, чтобы не сглазить. Но теперь говорят, что не стоит, в общем-то, счастье где-то таить. Покажи всему миру, чтобы за тебя люди порадовались. В общем, у каждого времени, у каждого отрезка, периода в этой жизни, у каждого поколения есть на этот счет абсолютно свое мнение. Но, тем не менее, друзья мои, давайте будем радоваться за тех, у кого получается найти это самое пресловутое и главное чувство в этой жизни – любовь. Потому что нет ничего ценнее в этой жизни, чем любовь. Правда, вот когда оно есть, тогда, мне кажется, и понедельники у тебя в твоей жизни всегда абсолютно легкие. Как считаете?
0: Люди о

0: Погода.
1: По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине облачные с прояснениями погоды и преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 14 до 19 градусов тепла. В Барановичах 17-15, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
5: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
6: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
9: Белагропромбанк.
10: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
11: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорейщиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадора от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойное и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8 016 41 699 87, плюс 375 29 750 40 79.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Радио Брест. Там

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Залетайте сюда к нам на самую позитивную радиостанцию страны, Радио Брест. Всем привет, здесь Юля Майская. До 11 утра и вашей компании, дорогие друзья, это невероятно приятно и круто. Ну что, кто-то еще может сказать, что понедельник день тяжелый? Да нет, в нашей компании он всегда легкий. Зарядим лучшими треками, поднимем настроение, безусловно, познакомим с важной информацией, а еще напомним, что нет, понедельники в нашей компании не тяжелые. Они, знаете ли, туманные. Посмотрите, что происходит за окном. Да вроде поутру тумана не было, а сейчас как будто молоко кто-то вылил, собственно, на Поднебесное, и вот немного ощущается. Друзья, да самое главное, чтобы тумана не было в голове, правда, после выходных дней. Я очень надеюсь, что с ясной головой вы приступаете к новому рабочему дню, и на старте этого дня у вас, возможно, много идей, чуть-чуть усталости.

Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности, детей перевозите в специальных удерживающих устройствах. Не без этого старт школы, да, второй месяц пошел, сады тоже все активно работают. А дети наши все, об этом нужно помнить, правда? Ну и выбирайте безопасную скорость, учитывая видимость и состояние проезжей части. И сейчас на улице туманно в городе Бресте, я еще раз повторю, что происходит в городах и населенных пунктах первого региона, тоже расскажите, туманно ли у вас, друзья мои? Ну и пешеходы, и велосипедисты, с вас-то ответственности тоже снимать нельзя. Используйте светоотражающие элементы и одежду повышенной видимости. Почему? Да потому что сейчас, в общем-то, светает поздновато, да, мы просыпаемся рановато, и за окном темно, возвращаемся на работу, тоже где-то уже сумерки какие-то, ну, каждый по-разному возвращается с работы, но, друзья мои, светоотражающие элементы на одежде, да, сейчас очень многие на сумочки вешают, я смотрю, барышни, и правильно абсолютно делают. Будьте внимательны, берегите себя, берегите своих обязательно близких, своих родных, ну и заботьтесь друг о друге, заваривая, я не знаю, вкусный чай с мятой, с медой поутру, может быть, вместо кофе, для того, чтобы, конечно же, проснуться, встрепенуться, и для того, чтобы организм понял, что забота имеет место быть. Ну что, забочусь и я здесь о вас, включая вам только самые классные, лучшие треки. Ловите в дорогу, ну и помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Металл-профиль Брест.

0: На Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство. Изготовление изделий любой сложности. Доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
1: Рассрочка до 6 месяцев.
0: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс». Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

8:51. Всем огромный родинный привет, друзья мои. Ну что, понедельник на старте нового дня. Каждый из вас думает о своем. О, тяжелый день сегодня. Встречи, переговоры, подписание, возможно, какого-то контракта. Кто-то думает про то, что сегодня планерка и так далее. Кто-то думает о том, что подведение итогов, возможно, сентября, на старте октября. И такое тоже может быть. Друзья мои, мы очень часто в течение целого дня, действительно, особенно если это руководящая должность, ставите подписи десятки раз в день, не задумываясь, да, на квитанциях, договор, банковский чек, да, вам кажется, что это просто формальность какая-то, правда, вот здесь распишитесь, правда, когда идет обмен валют, например, или сдача какой-то выручки в банке, а ваш автограф в это время говорит о вас больше, чем вы готовы рассказать даже близким друзьям. Графологи называют подпись сгустком характера, друзья мои. В ней в сжатой такой форме, в сжатом виде отражается все, что вы думаете о себе и как хотите, чтобы вас видели другие. Подпись — это не просто такой росчерк, как нам кажется, а проекция вашего «я» на самом деле, которая раскрывает разницу между вашим внутренним самоощущением и тем, как вы себя преподносите обществу. Но вспомните, когда вообще ставили первую подпись в своем паспорте, как тренировались перед этим, придумывали себе эту разную подпись. Она потом видоизменяется, конечно, по прошествии времени, но анализ подписи в графологии никогда не проводится изолированно. Ее всегда сравнивают с основным почерком человека, чтобы увидеть, где он искренний, а где он надевает маску. Наклон, размер, нажим, длина, наличие точки или подчеркивание в подписи. Вообще каждый элемент несет смысловую нагрузку о нашем с вами характере, самооценке, отношении к жизни в принципе. Подпись меняется с возрастом, конечно, и жизненными обстоятельствами. Она может и рассказывать не только о том, кто вы сейчас, но и о том, от чего вы отказываетесь или к чему стремитесь, друзья мои. Так что имейте в виду, что так или иначе, когда вы оставляете подпись на бумаге, так или иначе, по этой подписи можно считать, кто вы, про что вы и о чем вы. Я сейчас очень надеюсь, что вы о чем, конечно, о работе. Потому как 8:54. Ну, а если вы человек, который находитесь в отпуске, тогда вы знаете ли, вы об отпуске, ну и ни одну подпись вас не заставит нигде поставить. Ну и правильно, друзья мои. Будьте предельно внимательны, аккуратны, честны с самим собой. Ну и, друзья мои, сегодня я вам желаю легкого понедельника, чтобы меньше было поводов ставить кое-где свою подпись.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов, в студии Ольга Фалеева. Доброе утро. За 9 месяцев в Брестской области произвели 1 миллион 950 тысяч тонн молока. В сентябре валовое производство самого прибыльного для сельхозорганизации Брещины продукта превысило 200 тысяч тонн. В ближайшие дни животноводы области возьмут важный максимум текущего сезона – 2 миллиона тонн. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков рассказал, что еще не так давно такой результат был ориентиром для целого календарного года. Он отметил, что впервые рубеж в 2 миллиона тонн Брестская область преодолела в 2023 году. Тогда валовое производство превысило 2 миллиона 163 тысячи тонн. В этом году сопоставимый объем будет достигнут в течение 10 месяцев. Это очень важно для обеспечения качественной молочной продукции внутреннего рынка и наращивания экспортного потенциала. По итогам нынешнего года производство молока на Брещине должно составить порядка 2 миллионов 600 тысяч тонн. Анатолий Щупленков уточнил, что среднесуточная продуктивность дойного стада в хозяйствах области сейчас составляет около 23,6 килограмма. Валовое производство свыше 7 тысяч тонн. Область стабильно прибавляет к уровню 2025-го. Ганцевичский район является ярким примером того, как эффективно региональные программы и инициативы изменили экономику и социальную сферу. Такое мнение высказал глава администрации президента Дмитрий Крутой при посещении Ганцевичей. Он обратил внимание, что еще 10 лет назад Ганцевичский район был отстающим в экономике Брестской области. Его бюджет был глубоко дотационным. Наблюдался сильный отток занятого населения. Негативную тенденцию удалось переломить. Одной из первых сработала инициатива Национальной академии наук, которая усилила свой местный филиал в сегменте плодоводства. Прорывным проектом Дмитрий Крутой назвал уникальное для Беларуси производство, которое создали по программе «Один район, один проект». В Ганцевичах построили завод по переработке плазмы крови и производству из нее лекарственных препаратов. Ганцевичские лесхоз и несколько частных предприятий вошли в региональную инициативу, победив в конкурсе. Они реализуют небольшие проекты, создав рабочие места. Брестские пекари «Брестжилстрой» модернизируют свои производственные площадки. Начала выправляться экономика, начала формироваться более эффективно доходная часть местного бюджета. Появились ресурсы на благоустройство. Ганцевичи разительно изменились, констатировал глава администрации президента.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Диалоговую площадку в рамках партийного проекта «Учительское слово» организуют сегодня в Республиканском образовательно-оздоровительном центре патриотического воспитания детей и молодежи. Областное мероприятие состоится в рамках партийного проекта белорусской партии «Белая Русь». Мероприятие объединит заслуженных педагогов и ветеранов педагогического труда, молодых специалистов, делающих первые шаги в профессии, а также родителей. В работе примет участие председатель Брестского областного отделения белорусской партии «Белая Русь», председатель Брестского областного совета депутатов Марина Ковалевская. Проект «Учительское слово» нацелен на создание живой, непрерывной связи поколений в сфере образования. Его задача как передача профессиональных методик от опытных мастеров молодым коллегам, так и трансляция жизненной мудрости, преданности своему предмету и традиционных духовно-нравственных ценностей. Фестиваль «Дары осени» собрал в субботу брещан и гостей города на площадке возле торгового центра «Экватор». Большая осенняя ярмарка объединила более сотни продавцов, ремесленников и сельхозпроизводителей. А привычная торговля овощами превратилась в настоящий праздник урожая с дегустациями, конкурсами, фотозонами и развлечениями для всей семьи. Около 180 торговых точек предложили покупателям широкий ассортимент. Ярмарку посетил первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий. Удовлетворение от выращенного урожая, конечно, есть. Это все достигается благодаря тому, что в нашей стране огромное внимание уделяется именно обеспечению продовольственной безопасности. Задача аграриев – в полной мере обеспечить людей качественной и недорогой продукцией. Ожидаем хороший урожай яблок, неплохой урожай картофеля. Мы сегодня много делаем в сельском хозяйстве для того, чтобы обеспечить высокую технологию производства и возделывания, сказал он. С 6 октября по 15 ноября в Брестском областном краеведческом музее пройдет уникальная выставка «Песня Зубри», посвященная истории спасения хозяина Беловежской пущи. В экспозиции древний череп степного бизона, ошейник радиослежения ученых, раритетные издания и произведения искусства. На открытии 6 октября в 15 часов состоится презентация книги «Если зубр оказался вдруг» с участием ее соавтора, кандидата биологических наук Николая Черкаса. Волонтеры отряда «Бумеранг» Радостовской средней школы присоединились к республиканской акции «Добро старшим», приуроченной ко Дню пожилых людей, и оказали помощь 83-летней жительнице агрогородка Радостова. В этом году БРСМ проводит республиканский молодежный марафон «Добро Бел». Участники волонтерского движения «Доброе сердце» помогают нуждающимся, реализуют благотворительные инициативы и участвуют в благоустройстве населенных пунктов. Октябрь посвящен людям старшего поколения. Волонтеры помогли навести порядок на участке. Сгребли листву, собрали яблоки, полили цветы и принесли дрова. Но, как признаются сами ребята, для них важна не просто помощь по хозяйству, но и возможность пообщаться со старшим поколением. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 градусов. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Я очень надеюсь, что вы живете, друзья мои, уже проснулись на все 100%. 9 часов и 9 минут. Кто-то из вас, друзья мои, так и зевает себе, показывая, что да, ну как-то после выходных не выспался. Друзья, здесь Юля Майская. Я действительно готова с вами быть, жить, направляться в ту точку, куда направляетесь вы, и быть вместе с вами до 11 утра и вашей компании с большим удовольствием. Ну а всем тем, кто не выспался после выходных дней, возможно, они были очень активными и приступали к работе в понедельник очень сложно, но мало ли, та самая зевота-зевота, передина Федота, как-то вас не отпускает. Всем тем, кому хочется спать, но нельзя, потому что рабочий день, рабочий старт, понедельник, а зевота имеется, расскажу следующую интересную информацию. Почему мы зеваем? Заразна ли зевота? Социальный рефлекс или эволюционная привычка? Вы как думаете? Рассказывайте. Согласны ли с этим выражением, что вот это вот зевок, заразительный, удивительная штука, этот зевает, тот зевает, ну и все. Друзья мои, вы слышали, что зевота нужна, чтобы добавить кислород, да? Слышали? Это миф. У нас с вами, в нашей кровушке уставшего человека, углекислого газа гораздо больше, но зевота возникает и в прохладе, и после спорта, когда кислорода, в общем-то, очень даже достаточно. Ученые проверяли, дыхание чистым кислородом не убирает эту самую пресловутую зевоту. Ну и, конечно же, заразительность, да? Это эмпатия вместе с тем. Вы видите зевок, ваш мозг активизирует заднюю такую поясную кору, и, в общем-то, вот такая вот эти зоны отвечают за эмпатию, за способность понять чужое состояние. То есть, чем ближе человек, тем сильнее заражаетесь этой самой зевотой. Друг, да, незнакомец чуть слабее. Люди, в общем-то, да, если смотрят на других, как они зевают, либо слышат, тут же у нас эмпатия срабатывает так, что мы тоже начинаем это делать. И, знаете ли, даже если особо и не планировали. Это про вот нейронную сеть все-таки в нашей голове. То есть зевота – это социальный резонанс. Я бы даже так назвала, друзья мои. А вы знаете, что снимает зевоту? Ученые говорят, что холодный компресс на шею снижает позыв. Это самое вот это «позеваем на работе» очень даже прилично. А еще от 40 до 60% взрослых заражаются зевотой. Это связано с нашей с вами эмпатией. Ну и, безусловно, зевота не насыщает кровь кислородом, чтобы вы понимали, это доказано экспериментально, вот эта вот история. Сейчас я позеваю, да, и мне станет легче, а кровь будет разгоняться по телу и так далее. Друзья мои, ну если вам сейчас зевнулось во время того, как я рассказывала про зевоту, значит, все в порядке, друзья мои, значит, все отлично, а вы продолжаете, знаете ли, вдыхать в себя эту лучшую жизнь и наслаждаться этим утром. Прохлады в голове, вот такой вот очевидности в вашем взгляде сегодня я желаю на старте этого нового дня. Ну и мы летим далее.
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Наши треки.

0: Ай-яй-яй-яй-яй, вышел в магазин и кошелек не взял. Ну и все, ну и что? И что ты купишь тогда, кажется, да? Друзья, всем привет, привет и приятного аппетита. Кто, возможно, не позавтракал, да, дома сегодня ранним утром, выскочил на работу и вдруг понял, что забыл вообще свой кошелек и карточки там, и абсолютно все там моменты, и деньги тоже там, и копеечки там, и так далее. И так раз-раз по карманам и думаешь, а вот, рубль завалялся. А что я куплю на рубль, да? А помните, говорили наши предки, и сейчас это очень даже актуально, друзья мои, как и во все времена, что копейка рубль бережет. Вы согласны с этим, а? Я вот решила, знаете ли, проверить, а что можно вообще купить за рубль? Вот это один серебряник такой, серебристая монетка. Иногда кажется, да, что совсем ничего. Но сегодня один рубль такая сумма, которую легко, знаете ли, не заметить. Монета там болтается в кармане, да, лежит, не знаю, в подстаканнике машины, исчезает где-то между чеками и жетонами для тележки. В магазин с одним рублем обычно не идут, да? Но есть такой момент. Кажется, купить на него уже решительно вообще ничего. Друзья мои, ну я решила вот, знаете ли, изучить этот вопрос и действительно прийти к выводу, что, друзья мои, рубль – это очень даже твердая, хорошая валюта, за которую можно кое-что купить. Полноценный, конечно же, продуктовый набор с такой суммой рассчитывать не стоит, но отдельные позиции дешевле, чем даже один рубль в магазинах все еще встречаются. Так что, друзья мои, берегите свой рубль, который, возможно, сейчас болтается в вашем кармане. Ну, вот смотрите, давайте так, вот дары осени, у нас такая потрясающая ярмарка, да, вот выходные, была в Бресте. Начнем вот с овощей. По цене меньше, чем 1 рубль за килограмм. Можно, конечно, поискать и найти картофель меньше рубля за кило, капуста, морковка. Знаете, когда садоводы-огородники встречают такие цены, меньше рубля за килограмм, они думают, зачем я это выращиваю, вот для чего я каждые выходные туда езжу и так далее, и так далее. Ну, иногда думается, да, что это того не стоит. Но, тем не менее, у каждого свои забавы по выходным. Давайте будем откровенны. Далее, если молочки, перейти молочный отдел, да, там можно же купить глазированные сырочки меньше 1 рубля. Принесите это ребенку, и он скажет вам, а, спасибо, спасибо, и будет очень-очень даже рад. Друзья мои, так что на самом-то деле, я вот подумала, самая дешевая соль вообще стоит, можно найти там 37 копеек, да? Но можно позволить себе вариант подороже, если 59 либо 79 копеек в белорусских магазинах. Это да. Дрожжи сухие, на которых пекутся невероятные хлебобулочные изделия. Там маленькая пачечка, там 40-60 копеек, где-то так, плюс-минус. В общем, друзья мои, есть такие моменты, вот эта история, когда кушай кашу, да, с самого утра. Можно, да, пакетизированная каша быстрого приготовления от 35 до, там, 70 копеек тоже можно себе позволить. Так что, друзья мои, нынче, с сегодняшнего дня, ваш рубль, который болтается между чеками, либо в вашем кармане, приобретает совершенно другую функцию. Так что прикладывайте рубль к основной сумме, и получится уже даже очень ничего. Копейка рубль бережет. Вот по такой гиде будем проводить сегодня этот понедельник. Всем привет!
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода и преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Но вот температура воздуха по области сегодня составит от 14 до 19 градусов тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама. С 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс». Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

привет, дорогие друзья. Это мы здесь, 9 часов 40 минут. Мы, это я вот по привычке говорю, Юля Майская, да и Влад Романенко. Очень хотелось бы уже услышать, видеть и ощущать здесь, в прямом эфире. Но человек по-прежнему находится в отпуске. И знаете ли, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Поэтому, безусловно, каждого из вас я поздравляю, если вы сейчас в таком статусе отпускника находитесь. И вот я не знаю, большинство же людей так или иначе берут отпуска летом, да, когда солнце. А есть и такие, кто с удовольствием работает летом, а потом по осени, когда все тяжелее становится просыпаться, когда дожди и похолодания, вот тогда люди целенаправленно уходят в отпуск и чувствуют себя счастливыми. А вот в каком периоде счастливые люди сильнее всего? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Рассказывайте, может быть, вы сейчас находитесь в таком периоде, когда чувствуете себя очень-очень счастливыми? Вообще счастливые люди действительно на самом деле это сильнее и здоровее, говорят медики, потому что внутреннее спокойствие и радость дают им устойчивость к жизненным трудностям. И, кстати, научные исследования и психологические наблюдения подтверждают вместе с тем эту связь. Счастливые люди реже болеют. Вы такое знали? У них крепче иммунитет и выше продолжительность жизни. Вот вам, пожалуйста, еще один такой железобетонный повод, чтобы в этот понедельник быть счастливым человеком. А еще внутренняя гармония помогает легче переносить стрессы, быстрее восстанавливаться после неудачи, не зависит от чужого мнения. Это то, что современному человеку, когда мир стремительно развивается, очень даже необходимо. А еще, друзья мои, знаете ли, радости, когда желают друг другу в день рождения, либо в какой-то повод, правда, не просто так. Потому как радость дает силы для работы, для творчества, для достижения целей, а не забирает их, и об этом также утверждают ученые. А еще, друзья мои, ощущая силу и полноту жизни, счастливые люди охотнее помогают окружающим и легче находят поддержку по жизни. Поэтому смотрите, какое огромное количество плюсов для того, чтобы сегодня быть счастливым человеком в этот понедельник. Если вы накидываете на этот понедельник огромное количество забот, знаете, мы здесь, команда «Радио Брест», для того, чтобы сделать для вас этот понедельник максимально легким и музыкальным.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: работу работай.
1: Бывает такое, приходишь на работу, тебе говорят, ну хватит в облаках-то летать. Ну, спустись ты с небес на землю и приступай непосредственно к своим рабочим обязанностям. Ну что ты там задумался? А человек, может быть, действительно задумался про облака, задумался про то, что, может быть, не ту работу он работает и хотел бы действительно работать с облаками. Вам покажется это странным, друзья мои. А есть такая невероятная, интересная, необычная работа. Существует она. Называется художник по облакам. Вот такая вот профессия. Это специалисты, которые работают системами модификации погоды, чтобы рисовать на небе или разгонять облака для важных мероприятий. Они используют самолеты, распыляющие там едет серебра или сухой лед для создания нужных атмосферных условий. У людей какая работа. Угу. Образование, конечно же, требуется, друзья мои. Это метеорология, это авиация, это химия атмосферы. То есть это кажется со стороны все так легко и просто, но на самом деле для того, чтобы создать вот и быть художником по облакам, нужно действительно знать много всего, четко и понимать химию от А до Я, как говорится, разного рода. А где работают? Ну, вот Олимпийские комитеты, на самом деле, такие специалисты работают, и они организаторы масштабных мероприятий, да, тоже имеют место быть. Слушайте, ну там такие, конечно же, крутятся денежные средства за их работу, так казалось бы, да, так романтично, так здорово. Художник по облакам, да? Другой момент. Думаешь, ну как это, что рисует человек или еще что-то? Ну нет. Такая профессия в мире тоже существует. Поэтому, друзья мои, у каждого абсолютно свое облако. У вас, наверное, тоже облако зависло сейчас. Возможно, где-то там за компом сидите, заслушались, засмотрелись. А понедельник-то не терпит отлагательств. Особенно утро. Ведь мы помним, что самые результативные работы и результаты мы можем показывать в течение 3-3,5 часов после пробуждения, уверяют нас ученые. Так что, друзья мои, не останавливаемся на достигнутом. Начало этого дня положено. Дальше только больше. Здесь Юля Майская. Привет!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко до конца года проведет контрольный срез развития туризма в Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой, сообщает Белта. Он напомнил, что туристической сфере уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы. Стоит задача удвоить вклад туризма в валовой внутренний продукт. Мы еще прорабатываем варианты, но большой разговор по теме туризма – обязательно будет проведен, отметил глава администрации президента. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит и дорожит многолетней дружбой с Эмомали Рахмоном, которая способствует открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества Минска и Душанбе. Глава государства убежден, что братские связи между народами двух стран будут и впредь укрепляться. Президент Беларуси пожелал президенту Таджикистана доброго здоровья, счастья, благополучия, силы и энергии для осуществления намеченных планов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Беларуси стартует республиканский конкурс чтецов. Организаторами проекта выступают Министерство культуры и Белорусский государственный университет культуры и искусств, сообщает Белта. Выбранные произведения должны соотноситься с темами года белорусской женщины, исторической памяти или любви к родине. К участию приглашаются представители учреждений образования и культуры, а также государственных и частных театральных школ и проектов в Беларуси в возрасте от 11 до 25 лет. Конкурс продлится с 5 октября по 21 ноября и пройдет в три этапа. Отборочный тур состоится дистанционно с 26 по 30 октября. Для него необходимо направить по электронной почте заявку на участие и видеоматериалы одного конкурсного номера без монтажа и дубляжей. Продолжительность поэтического выступления не более 5 минут, прозаического – не более 7. И в завершение о спорте. Мешков Брест одержал крупную победу над гродненским Крононом в матче чемпионата Беларуси. Встреча в Бресте прошла с большим преимуществом хозяев площадки, которые уже в первом тайме оторвались от соперников на 11 мячей – 22-11. После перерыва действующие чемпионы страны также полностью доминировали и в итоге победили с разницей в 19 мячей – 46-27. Обладатели серебряных медалей гандболисты Минского СКА победили на своей арене могилевский клуб «Машека» со счетом 31-22. В Дзержинске Минский областной гандбольный клуб обыграл «МАЗ Оршу» 37-31. Группу лидеров возглавляет «Мешков Брест». В активе команды 19 очков. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Самое главное жить, друзья мои, наслаждаться жизнью и сохранять свое здоровье. Без этого сейчас никуда. Тем более, знаешь ли, не лето, а октябрь месяц на дворе. Поэтому, друзья мои, обязательно при выходе из дома не забывайте уже, правда, утепляться. Жилетки, легкие куртки – это то, что нужно. Несмотря на то, что синоптики обещают нам до плюс 18 градусов тепла сегодня по области. Выходя ранним утром на работу, я поняла, что да, было бы неплохо утеплиться, друзья мои. Поэтому включаем свою голову, бережем свое здоровье. И помним о том, что, да, здоровый человек – это фундамент для всего того, чего мы можем с вами так или иначе достичь. А можем мы гораздо больше, чем думаем, друзья мои. Да-да, потому что наш человеческий резерв, он невероятно огромен. Ну и, конечно, в этот день скажем огромное спасибо всем тем, кто заботится о нашем здоровье. Даже мы так не заботимся, как они, врачи наши невероятные белорусские, они… Врачи такие очень, знаете ли, всегда такие сопереживательные. Все иностранцы, кстати, кто приезжает и обращается за медицинской помощью у нас в Беларуси, это очень даже отмечают. Друзья мои, сегодня отличный повод сказать нашим медикам огромное спасибо за то, что они переживают за наше здоровье больше, чем мы с вами. Сегодня Международный день врача. Да, он отмечается в первый понедельник октября, ровным счетом, как и сегодняшний понедельник таков. Это не просто дата в календаре, я вам скажу, а повод сказать спасибо тем, кто каждый день бережет наше с вами здоровье. Ну и главная цель праздника – напомнить, медицина не знает границ. Врачи трудятся по всему миру, от современных клиник до зон гуманитарных каких-то локаций, друзья мои. Поэтому скажем спасибо за выносливость, любовь к профессии и любовь к людям. Потому что быть медиком, не быть влюбленным в человека, наверное, это практически, как по мне, так невозможно. Возможно, друзья мои, сегодня этот понедельник будет для вас, правда, очень даже интересным и особенным днем, а вы знали, что именно в этот день, 5 октября, в далеком 1502 году Христофор Колумб открыл Коста-Рику. Ну, признавайтесь, кто этим летом был там, отдыхал. Есть такие среди вас. А еще именно в этот день, 5 октября, в 1925 году вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. А еще в этот день, в далеком 1929 году, в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком, друзья мои. И после, наверное, этого периода люди стали понимать, что такое вечер. Правда, когда проводишь вечер, смотря фильм и наслаждаясь просто каким-то свободным таким вот, знаете ли, периодом. Этот период сейчас очень даже свободный. Свободу свою выражаете на работе. Да, проявляйте себя, свободолюбивые люди, и показывайте, что вы действительно можете больше, чем о вас думают. Всем сегодня легкого старта, классного понедельника. Мы с вами добрались до этого интерактивного часа. Совсем скоро я расскажу тему, о которой будем с вами говорить, то, что обсудим, и то, что меня интересует. И здесь Юля Майская. Каждому привет и спасибо за сегодня компанию, в которой я нахожусь среди вас.
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Наша музыка.

0: Реклама.
1: С 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
5: Ищите идеальную пару. «Васкона» – кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на «Асконабай» и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио «Брест».

0: Реклама.
1: С 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
5: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Не хотелось бы этих самых капель, даже теплых, друзья мои, но так или иначе осень и дождь, они ходят где-то рядом, ходят близко, и так или иначе осень сказывается на нашем с вами настроении, и даже после выходных вроде отдыхали, а почему-то как-то не отдохнули. Бывает такое ощущение в понедельник на старте новой рабочей недели, но почему после выходных все равно какие-то мы уставшие, задумывались когда-нибудь? Ну, вроде бы выходные были, да? Вроде и поспали подольше, посмотрели сериал любимый, так хотелось. Хотели это сделать, встретились с друзьями или специально, может быть, ничего серьезного не планировали, потому что хотелось, ну, наконец-таки отдохнуть, но в воскресенье вечером или в понедельник утром снова появляется вот это знакомое ощущение, что сил почти нет, да, впереди еще целая неделя, которую уже сейчас трудно себе представить, но признавайтесь, есть такие мысли, иногда бывает такой, но в такой момент легко решить, что вы просто неправильно отдыхаете, правда? Наверное, слишком долго сидели в телефоне, мало гуляли, поздно легли или не придумали или ничего по-настоящему приятного. Тогда возникает план на следующие выходные, правда? Обязательно выспаться, там сходить на тренировку, увидеться с друзьями, выбраться в красивое место и не потратить свободное время впустую. Только от одного взгляда на этот план уже становится тяжеловато. Мне лично сегодня, пока я проговорила это и подумала и переложила все это на свои выходные будущее, мне стало не совсем, знаете ли, вау, как здорово. Возможно, дело не в том, что вы разучились отдыхать и да и мы тоже. Два свободных дня не всегда могут восстановить силы, которые расходовались неделями и даже месяцами, друзья мои. Поэтому иногда вот эти валюшки просто на диване, просто за просмотром классного фильма, они, да, дают возможность восстановить силы. Но кто-то со стороны более активный, помоложе скажет, да ты что, так нельзя, выходные нужно проводить активно. А потом на старте нового дня в понедельник все такие, ну что, отдохнул, да? Ну давай, за работу. Друзья мои, сегодня я хочу адресовать вам в рамках этого интерактивного часа совершенно простой такой нормальный человеческий вопрос, который так или иначе доказывает вот мою заинтересованность в том, что у вас сегодня было все хорошо. Расскажите мне, как ваши дела в этот понедельник? Вот просто поведайте мне, с каким настроением подошли и отдохнули ли вы? Ну, в общем, как ваши дела в этот понедельник на старте нового дня? Рассказывайте. Варианты ответов будут следующие. Вот, например, заряжен на 100%, готов покорять вершины, либо держу только благодаря кофе. А может быть, и такой вариант вас тоже устроит. Режим энергосбережения активирован. Да, как-нибудь. Либо такой вариант. А можно я просто полежу? Полежу, ну просто, чтобы никто меня не трогал. Ну, конечно, я скажу, можно. Другой вопрос, как на это ваше начальство отреагирует, друзья мои? Я уж не берусь это судить. Во всяком случае, подключайтесь, пожалуйста, к этому интерактивному часу, пообщаемся, расскажите, как ваши дела в этот понедельник. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, там запускаю пост, в Инстаграм тоже, «Радио нижнее подчеркивание Брест», ну и наш чат активен, студийный, на Вайбер присылайте сообщение 33-код-399-0011. Расскажите, как ваши дела в этот понедельник на старте нового дня.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями погода и преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 14 до 19 градусов тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.
2: Брест.

Это невероятно, друзья мои, но вот эти вопросы раздражают людей больше всего на свете. Помнишь ли ты свой уикенд, как ты его провел? Слушай, а помнишь ли ты свои пароли и так далее? Друзья мои, да, вы знаете, на самом деле, для того, чтобы прошел понедельник легко и на старте новой рабочей недели, она не была так страшна перед нами, вы знаете, оказывается, нужно меньше задавать человеку раздражающих вопросов. А что за раздражающие вопросы? Какие они, друзья мои? Мы обязательно об этом поговорим. Но она танцует по Шаде, какие там песни в ее голове, тоже непонятно после выходных дней, но очевидно одно. Не стоит человеку задавать вопрос, а как ты провел свои выходные? Знаете, это вот эта та самая раздражающая история. Это говорят исследователи. Друзья мои, ну что, я задам сегодня в рамках этого интерактивного часа абсолютно простой вопрос. Не рассказывайте, что делали, не рассказывайте, где были. Просто, как ваши дела в этот понедельник? Расскажите мне, пожалуйста. Вот просто поделитесь. Варианты ответов я тоже набросала. Первый вариант. Заряжен на 100%, готов покорять вершины. Второй вариант. Держусь только благодаря кофе. Всем привет. Кто из этой категории? Третий вариант. Режим энергосбережения активирован. Ну и четвертый вариант. Можно я просто полежу, а? Если вы такой человек, знайте, вы не один с таким, знаете ли, намерением. Можно я в этот понедельник просто полежу-то тихонечко, вообще незаметненько так? Ой, друзья мои, боюсь, что это будет очень даже заметненько. Да-да-да. Так, сообщение прилетело от Анастасии. Она пишет нам: «Доброе утро! У меня вчера были такие повалюшки». Это, наверное, о которых я рассказывала чуть выше. Повалюшки, повалюшки, выходные дни. Это, друзья мои, так по-осеннему, так здорово и так приятно. Аж вот сказала, и мне тоже, вот, знаете ли, захотелось проголосовать за четвертый вариант. Можно я просто полежу, да? Как ваши дела в этот понедельник? Рассказывайте, делитесь, заходите в ВК, официальная группа. Мы там во ВКонтакте имеемся. Забегайте, давайте дружить. Ну и, конечно, в Инстаграм. Радио нижнее подчеркивание Брест. Здесь наш студийный чат Вайбер, он активен. В наш Вайбер присылайте тоже сообщение. 33-код в 399-0011. И рассказывайте, как ваши дела в этот понедельник. Ну, не особо такой раздражающий вопрос. Правда, друзья мои? В понедельник людей больше всего раздражают вопросы, знаете какие? О прошедших выходных. Неуместные, в общем-то, позитив, если вдруг коллеги начинают вам того. Ох, тын-тын-тын-тын. И резкие рабочие требования на вечер, да, вот. А как вечер будешь проводить в понедельник? А как что? А чего? Согласно вообще опросам и исследованиям, в первый день недели у 60% людей падает продуктивность. Да, уровень гормона стресса, тот самый пресловутый, такое название отвратительное, кортизол, возрастает на 23%, что делает любые, в общем-то, бестактные или навязчивые вопросы каким-то триггером для раздражения. Да, друзья мои, все раздражающие вопросы, фразы можно разделить на три основные категории, друзья мои. А вот какие, обязательно расскажу чуть позже. Дождитесь. Ну, я жду вас. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Заходите, пост-опрос имеется, голосуйте. Итоги подведем в окончании часа.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: Радио Брест.
1: В этом интерактивном часе, друзья мои, мы общаемся на очень такую легкую тему. Да даже нет, не тему. Я просто решила на старте этого рабочего дня, этой недели, задать вам вопрос. А как ваши дела в этот понедельник? А, раздражает мой вопрос, да? Раздражает. Есть немного. Друзья мои, ну, во-первых, я создала постопрос. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. В Инстаграм тоже мы запустили постопрос. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Мы в Инстаграм всех наших новых подписчиков и друзей, конечно, мы вас приветствуем. Спасибо, что вы в нашей когорте радищиков. Очень рады абсолютно каждому из вас. Спасибо всем большое за вашу классную компанию. Нам с вами всегда приятно. Ну и, друзья мои, раздражительные вопросы. Я подняла сегодня такую тему, которая действительно раздражает людей в понедельник на старте нового дня. Ну что, все раздражающие вопросы и фразы можно разделять на три основные категории. Я об этом рассказала, а сейчас готова поделиться, что за категории. Итак, первая категория – это вопросы о личной жизни, да, самый популярный тип раздражающих вопросов. С утра в понедельник люди воспринимают их как, знаете ли, посягательство на личные границы, что ли. Особенно, если выходные прошли не так продуктивно или весело, как хотелось бы. Ну, вопросы такого толку. Ну, что, как отдохнуло, как выходные? Нагулялись или там, какие планы на субботу, воскресенье следующие, а? Что же такие шумные будут? Ну, раздражает, серьезно. А еще у меня вторая категория вопросов, которые раздражают, токсичные рабочие вопросы. Вот это в понедельник сотрудник сталкивается с синдромом раскачки, да, все вопросы, требующие мгновенной готовности или содержания размытые сроки, вызывают, ну, реально сильный стресс. Вот эта история. Где отчет, да, это нужно было еще вчера сделать, то есть в пятницу. У тебя есть минутка, надо срочно созвониться. Или как будут результаты по задаче, давай, через 20 минут ко мне, все. Как мало надо для раздражения в понедельник, правда, друзья мои? Ну и, кстати, третья категория раздражающих вопросов, оказывается, это дежурные приветствия. Вот это «Привет, привет, как дела?» Или «Ты как, готов к продуктивной неделе? Как, на понедельник настроен?» Все, искусственный бодрый тон и призыв к высокой эффективности, знаете ли, для многих людей как издевка какая-то такая звучит, если вот коллега к коллеге подошел и такой «Интерин-терин-тин-тин». Вот такая вот история. Ну что, друзья, мы поговорили с вами сегодня об актуальном. Мне кажется, очень, может быть, даже кто-то из нас задумается, насколько нужно быть нераздражительным по отношению к коллегам с самого утра. Ну, а я захожу в официальную группу «Радио Брест» ВКонтакте, обновляю страницу и подвожу наши данные относительно постопрос. Итак, как ваши дела в этот понедельник? Спрашивала сегодня я, и вот как распределились голоса. 50% проголосовали за вариант «Заряжен», на 100% «Готов покорять вершины». Ну и 50% ваших голосов распределились вот таким вариантом. Можно я просто полежу? Ну, немножко. Ну, конечно, если только чуть-чуть и ни для кого не заметно. Ой, друзья мои, ну что, благодарю всех за участие сегодня в этом утреннем эфире. Спасибо всем огромное за вашу компанию. Всем вам летит огромный родильный привет. И я очень надеюсь, что сегодня вас подзарядило для того, чтобы на старте новой недели быть в отличном, классном настроении. Здесь была Юля Майская. Пока-пока.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов, в студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в стране. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой, сообщает Белта. Планируется интересное посещение нашего ведущего производителя электромеханического транспорта «Белкоммунмаша». Много за последние годы было принято решений по развитию пилотных городов, их переводу на электробусное сообщение. Жодино, Шклов, Новополоцк. По замене части маршрутных перевозок между Минском и городами-спутниками на электробусы, плюс перспективы развития нашего электробусного кластера. Потому что подобными видами техники занимается и МАЗ. В эту работу вовлечен и завод Штадлера, отметил Дмитрий Крутой. Кроме того, президента в целом интересует, как решается задача по росту электропотребления с учетом выхода на проектные мощности белорусской АЭС и ее интеграции в энергосистему страны. Новую специальность в сфере микробиологии открыли в Брестском госуниверситете имени Пушкина. Факультет естествознания оснащен по последнему слову техники. Здесь есть современные микроскопы и сенсорные панели. Как рассказала декан факультета, доцент Елена Артемук, выпускники в будущем могут работать микробиологами и бактериологами на производственных предприятиях пищевой промышленности, а также биологами, экспертами, научными сотрудниками в научно-исследовательских лабораториях, в том числе Национальной академии наук. Сегодня на факультете естествознания работают 35 преподавателей. У 80% ученые степени – это кандидаты и доктора наук. Всего открыто 8 специальностей. Новые направления подготовки, ответ на запросы рынка труда и еще один шаг в развитии системы высшего образования региона.
0: Новости.
1: Продолжаем. На публичной кадастровой карте Беларуси актуализированы слои, пределы пограничной полосы и пределы пограничной зоны. Об этом СБ БАЙ сообщили в Национальном кадастровом агентстве. Плановое обновление геоданных зафиксировано на карте, согласно последним решениям облисполкома в Витебской и Гомельской областей. Идет подготовка к обновлению на территории Брещины. Данная информация необходима для соблюдения пограничного режима, который определяет порядок въезда, временного пребывания и передвижения людей и транспорта, а также правила ведения любой хозяйственной деятельности вблизи государственной границы. Позволяет гражданам и организациям точно определить границы приграничных территорий онлайн. Сведения добавлены в чат-бот. Со смартфона можно отправить текущую геолокацию или ввести координаты и сразу узнать, распространяется ли на точку специальный правовой режим. И в завершение о спорте. Брест одержал волевую победу над Молодечинским «Динамо» в игре хоккейной экстралиги. 2-1 в овертайме. Хозяева льда вырвались вперед после точного броска Виктора Масилевича. Однако такое развитие событий не выбило гостей из колеи, и они ответили двумя поражениями ворот. Отличились Максим Мельников и Станислав Кучкин. Команда из города над Бугом продлила победную серию до 4 встреч. Турнирную таблицу экстралиги возглавляет «Металлург», в активе которого 16 очков. Брест 14 очками занимает 4-ю строчку. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18.

0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18.
0: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и фирменной салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Озимыми зерновыми в Беларуси засеяно более 1 миллиона 330 тысяч гектаров. План работ выполнен на 89%. Именно осенняя посевная кампания закладывает основу будущего урожая. Подсев уже запахано 1 миллион 482 тысячи гектаров, что составляет 99% от общего объема. Одновременно продолжается уборка сахарной свеклы, картофеля и овощей. Ведется заготовка кормов для животноводства. Специалисты подчеркивают, осенняя посевная остается самым коротким и самым ответственным этапом сельскохозяйственного года. От качества и сроков ее проведения во многом зависит будущий урожай и продовольственная безопасность страны. К другим новостям. В Бресте за 9 месяцев текущего года построили более 400 арендных квартир. Введено в эксплуатацию 5 многоэтажных арендных домов на улицах Карьерной, лейтенанта Рябцева, Героев обороны Брестской крепости, а также на проспекте Республики. Как рассказал заместитель начальника отдела строительства Брестского горосполкома Вадим Панасюк, арендные квартиры уже получили 266 человек. В частности, 64 из них – граждане, имеющие первоочередное право на получение такого жилья, а 55 работают по профессиям из перечня наиболее востребованных для города над Бугом. Спрос на арендное жилье высокий. Ежемесячная информация о наличии свободных квартир публикуется на сайте горосполкома. Например, в сентябре для граждан было представлено 11 арендных квартир разных лет постройки. Количество поступивших заявлений от граждан, желающих проживать в этих 11 квартирах, оказалось более 260.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Беларуси вступили в силу новые требования к использованию видеорегистраторов работниками контрольно-ревизорских служб. Об этом Белта сообщили в Минтрансе. Инструкция утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций. Работников обязали информировать пассажиров о ведении видео и аудиозаписи. Запись при проверке проездных документов должна вестись непрерывно. Также должна быть обеспечена защита персональных данных пассажиров. Доступ к видео и аудиозаписи писем разрешается только ограниченному кругу лиц. Кроме того, установлены сроки хранения и использования информации с видеорегистраторов. И в завершение. За выходные очередь грузовиков на въезд в Польшу увеличилась 2,7 раза. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Перед польскими пунктами пропуска на границе находится 590 большегрузов. Сотрудники погранпереходов Кукурыки и Бобровники за двое суток оформили соответственно 42,17% грузового транспорта от нормы. Кроме того, около 170 легковых автомобилей находятся перед польскими пунктами пропуска Кузница-Белосток и Тересполь. Их службы приняли 28% авто. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18.

0: будни. Это легко.
1: Добрый, бодрый день, друзья. На часах у нас 12.09, на календаре понедельник, 5 октября. В студии я, Машка Человская. И сегодня мы в отличной компании с моим напарником. Женя Филинович в студии тут тоже сидит.
2: Ты как-то не очень рада, как будто
1: я
2: этому.
1: Я очень рада.
2: Рада очень.
1: Конечно,
2: я, знаешь, я как в песне, значит, Розенбаума. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, которым осень нам танцует вальс-бастон. Вот в точно таком же танце, закружившись однажды, упавший листиком буквально с клена, сюда к нам занесло ветром меня.
1: Занесло тебя ветром, да, хорошо. Но меня не листиком занесло.
2: Чем тебя занесло?
1: Меня занесло сюда.
2: Ну, ты когда сюда до работы добиралась, расскажи, пожалуйста, на чем это было? Какой-то общественный транспорт?
1: На автобусе.
2: На автобусе добралась. Скажи, как там какая-то серость была наверняка, да? Туманность какая-то.
1: Какая серость? Прекрасное утро понедельника.
2: Мы как будто с тобой разные утра встречали сегодня, если честно. Мое утро, оно началось с какого-то тумана, значит, такого непроходимого. Вот. И с какой-то такой вот неприятной серости. Возможно, я просто был не в той черте города, возможно, не там, где ты. У тебя была ясная погода, вот, ну а мы сейчас делаем ясную погоду на всей территории Брестской области.
1: Да.
2: В этот понедельник.
1: Да. Ну, знаешь, даже если понедельник — это не самый лучший день, я считаю, что понедельник — это как маленькая перезагрузка.
2: Так.
1: Каким бы он действительно ни был, мы сделаем его с тобой каким?
2: Каким?
1: Чудесным. Эти 3 часа сделаем максимально легкими и приятными.
2: При помощи чего?
1: При помощи
2: антидепрессанты.
1: Новостей.
2: А, нет, новости. Так.
1: Да, новости интересные.
2: Дальше что будет еще? Какие-то теплые напитки.
1: Теплые напитки
2: так.
1: В виде прекрасных сообщений от наших радиослушателей.
2: Нормально.
1: Да, не забывайте, у нас в 13.00 стартует час приветов и поздравлений. Пишите нам обязательно.
2: Угу.
1: Ну а впереди классная музыка, удивительные факты, ваши сообщения. И да, неважно, где вы нас слушаете.
2: Самое главное, что слушаете.
1: Да, самое главное, что слушаете. Напоминаем, как с нами можно связаться.
2: Пожалуйста.
1: Пишите нам на студийный Viber 33-код
2: 3990011.
1: И не забывайте, что у нас есть еще что? Социальные сети. Есть у нас социальные сети вообще?
2: Ну, наверняка, если ты говоришь об этом, наверняка они где-то есть.
1: Я у тебя спрашиваю.
2: Так, ну, наверняка мы где-то есть в Инстаграме.
1: Да, мы есть в Инстаграме. Напоминаю, наш ник — радио нижнее подчеркивание Брест.
2: Так.
1: И ТикТок — радио Брест.
2: Осовременились.
1: Да.
2: Так, хорошо. Ну, а еще у нас есть способ связи такой, как Viber, да? И 9900 смс-портал, то, о чем ты говорила. Я просто еще раз напоминаю,
1: да,
2: для поколения постарше.
1: Правильно, что напоминаешь.
2: Поколение своего возраста. Ну что, движемся далее?
1: Движемся далее.
2: Много музыки впереди, хорошее настроение. Этот понедельник вместе с дневной сменой на волнах Радио Брест. Поехали!
0: Радио Брест.

0: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни. Это легко.
1: Хочется петь, если честно. Хочется петь, кружиться и веселиться. Ну а осень роскошная. Посмотрите за окно. Вот именно такую осень Пушкин любил, если честно. Вот можно восхищаться сейчас осенью. А не вот это, вот, когда, значит, когда слякоть, когда дождь, вот это вот какая-то как холод, начинается уже минусовые какие-то температуры, когда уже руки начинают сохнуть, когда уже отопление, думаешь, дадут уже наконец-таки в те дома, где ты находишься. В общем, ребята, мы сегодня держимся исключительно вместе, чтобы дарить друг другу тепло своих сердец и радовать вас музыкально. Больше всего хочешь порадовать музыкально Маша Кочеловская. Маш, пой.
2: Ла, я так не умею.
1: Красиво. У тебя очень красиво получается.
2: Спасибо
1: очень
2: большое.
1: Очень красиво получается. Что за песня?
2: Спасибо большое. А это у нас был Никита Белько.
1: А, ты эту пела?
2: Да.
1: Очень похоже. Я сразу узнал.
2: Так, мы с тобой тут...
1: Да, что?
2: Давай-ка с тобой поговорим про праздники сегодняшнего
1: дня. Поехали. Праздников сегодня много.
2: Да. Календарь просто шикарный сегодня у нас. Самый важнейший праздник – это Международный день врача.
1: О, важный праздник.
2: Отмечается. Да, он как раз стоит по соседству со вчерашним праздником. Что это? День учителя был вчера же, да?
1: Ты меня спрашиваешь, что это?
2: Ну, конечно, я
1: что это с цветами пронеслось?
2: Уточняю.
1: А в пятницу же там наверняка еще сокращенный какой-то денечек был у учителей, когда все ученики радовались этому событию. Это единственный праздник, когда отмечают одни, а радуются другие.
2: Ну почему же?
1: А какой еще праздник-то подходит под это?
2: Линейка.
1: Кто там радуется?
2: Ладно, хорошо.
1: Кто там радуется на линейке?
2: Хорошо, каникулы.
1: Если это не последний звонок. Вот если вот это вот 20 каких-то там числах, может быть. В общем, сегодня будем говорить о праздниках и событиях этого дня. На календаре у нас пятый день октября.
2: Пятый день октября.
1: И о том, какие события можно отметить, взять легко вместе с друзьями. Возьмем, да и поговорим. Например, знал ты, что в 1502 году Христофор, его величество Колумб, открыл Коста-Рику?
2: Нет, не знала. А вот знал ли ты, что 5 октября в 1957 году сделали первый очень робкий, но такой уверенный шаг в космос. Был запущен первый искусственный спутник Земли.
1: О, нет, я, кстати, не знал об этом. Спасибо, что сказала. Знали ли вы, дорогие друзья, что сегодня, например, день напутствия улетающим птицам? Ну, можно их помахать просто рукой. Вот, секундочку. Увидели где-то стаю перелетных птиц, которые клином расположились на небосводе? Все, ручкой вот так вот сделали.
2: Я предлагаю прямо сейчас выглянуть в окно.
1: Да, аккуратно.
2: Выглянуть в окно и помахать ручкой.
1: Если увидите. А есть такое белорусское слово, красивое белорусское слово «вырой». Что оно обозначает?
2: Куда отправляются
1: птицы, да. На
2: юг. Вырой. Ну, конечно, на юг.
1: Да, вот вместе с ними бы махануть туда. Так, еще какие сегодня события отмечаются в этот день? День лилии, цветочный праздник. Также день дельфина. Необычно, что в Индии он отмечается. Также день рассказывания истории. Ну, именины сегодня у Макара, Петра, Федора, Фоки, Кузьмы, Николая, Мартина. Среди Николаев и Кузьмы и Фоки.
2: У Николая, Петра, Федора, Феофана. Фоки, как правильно. И у Прасковьи.
1: Да, а Бартоломея мы куда дели, извините, из этого вагона.
2: Да, извините.
1: Выпрыгнул где-то на станции. В общем, всех поздравляем с праздниками и событиями этого дня. Еще сегодня, в этот день, на свет появился Луи-Жан Люмьер, создатель кинематографа, кому нужно сказать спасибо. Самое знаменитое произведение Люмьера, твое любимое, как такое? Прибытие поезда.
2: Ты, конечно, меня позоришь. Я
1: Почему?
2: Не знаю.
1: Да, ну ты просто молодая еще. Вот. Ну и вместе с вами празднуем, отмечаем сегодняшний день и думаем только о самом хорошем. Самое хорошее ожидает нас впереди. Впереди также ожидает еще и прогноз погоды.
2: Много музыки.
1: Которая уже появляется в эфире. Поэтому делайте громче. Мы вместе с вами на протяжении этого понедельника.
2: А также я пожелаю вам еще, чтобы этот понедельник сдал вам яркий, уверенный ритм на всю неделю. Все, слушаем.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благодромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха по области 14-19 тепла, в Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки, электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки, слесарей по КПА от 2200 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки, водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки, станочников деревообработки, обрабатывающих станков от 2300 рублей на руки, трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства от 3000 рублей на руки, на сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки, слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки, уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет обучения на производстве, предоставление общежития. Подробную информацию по телефонам 8016-41-699-87 и плюс 375-29-750-40-79.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: будни. Это легко.
1: Ну что ж, друзья, 12:40 на наших студийных, и теперь давайте поговорим о том, как мы общаемся и воспринимаем мир. Вот замечали ли вы такое? Вот иногда человек начинает относиться к вам теплее после того, как сам вам помог.
2: Ага. Нет, никогда не замечал. Я теплее начинаю относиться к человеку после какого-то вот совместно проведенного времени. После какого-то, возможно, знаешь, вот когда ты в командировку, например, с кем-то поехал, вот, и после этого начинаешь с человеком по-другому общаться. Если, допустим, какое-то мероприятие, там, корпоративное, скажем, особенно на свежем воздухе на протяжении всего дня, вот если такое вот проходит, вы взаимодействуете в командах, на команды, например, поделились, и ты вот, скажем, вот с человеком, который до этого никогда не общался вообще, может, даже не знали существования друг друга, не здоров, не видели, не замечали друг друга ранее. Вот, а вы взаимодействовали в команде, такие: о, так он в целом неплохой. А ну-ка, иди сюда, давай дружить. Давай в пятницу встречаться. Давай делать так, чтобы наши культурные вечера были наполнены чем-то, ну, интересным. Например, в кино можно сходить, вот, пожалуйста. А какую-то прогулочку замечательную в парке устроить, ну, потому что осень роскошная, надо идти и гулять.
1: Да, я с тобой согласна. Совместное времяпровождение очень сближает. Скажем, на эфиры же можно отнести? Вот мы с тобой совместно проводим время. Но как же, общаемся, культурно общаемся.
2: Да, сейчас окна откроем, и как будто бы на свежем воздухе, да?
1: Ну, мы на
2: свежем воздухе.
1: Неси
2: с собой еду,
1: открыты.
2: Устроим пикник. Я вообще за. Да, но если мы говорим исключительно об этом взаимодействии, то да. Но есть еще и эффект Бенджамина Франклина. Ты вообще слышала что-нибудь про такое?
1: Да, слышала, конечно. Это когда мы делаем кому-то услугу, например, да? Человек подсознательно оправдывает свои усилия. То есть, раз я потратил на него время, значит, он мне нравится.
2: Ну, так вот, что... вот я не всегда согласен, кстати, с этим эффектом, если честно. Потому что, вот допустим, приходишь ты к какому-то начальнику, знаешь, приходишь к начальнику какую-нибудь просьбу, а что-то не получается. Ты приходишь к нему, и он такой: ну давай, помогу уже тебе. Но это не говорит о том, что он теплее к тебе начинает относиться.
1: Слушай, ну это уже когда помощь идет на таком вот: ну ладно, ладно.
2: Так, то что?
1: Это совершенно другие
2: вещи. Другое.
1: Да, это, конечно,
2: совершенно другое.
1: Это как одолжение. Это как: ну ладно, я должен тебе помочь.
2: Вот я
1: к тебе
2: так отношусь,
1: идет...
2: да?
1: Ну, я надеюсь, что нет.
2: Нет, Маша на самом деле очень добрый, чуткий, отзывчивый человек. Человек, который вот, и ты к нему обратишься, к ней ты обратишься и говоришь: Маша, вот мне нужна твоя помощь. Она говорит: так, все, хорошо. Она сразу откладывает все свои дела, вот, и начинает помогать тебе каким-то образом. За это, Маш, тебе большое спасибо. Вот, и еще за кофе, который ты приносила сюда. За это тоже тебе большое спасибо. Ну вот, а что касается какого-то взаимодействия, работы в команде, да, действительно, это важно, при условии, что вы один большой сплоченный организм. Наша семья Радио Брест — это один большой сплоченный организм. И спасибо большое, что каждый на своем месте в этой команде. 12:43, мы продолжаем.
1: Но пока что прерываемся на музыку.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
4: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни это легко.
1: Очередной будний и легкий день. Ну, кстати, сегодня понедельник. Как обычно, понедельник, он ведь заведомо изначально кажется всем сложным. А все потому, что воскресенье прошло как-то энергозатратно. Может быть, суббота также бы вместе с вами где-то раз и как будто бы прошла. И остались только приятные впечатления и фотографии, с которыми не хочется делиться. Вот. И понедельник именно по этой причине, он, знаете, такой немного сонный, потому что вы разбиты, например, проснулись в понедельник, посмотрели за окно, там темно. Вот кого это может бодрить? Да, конечно же, не кого.
2: Да, но так как понедельник такой у нас унылый день, да, я назову несколько фактов про понедельник. Да. Факты, которые должны 100% вас, дорогие радиослушатели, взбодрить хоть немножечко. Во-первых, понедельник у нас наименее дождливый день недели.
1: Чего?
2: Да, радуемся, что сегодня нет дождя, природа нас бережет.
1: Подожди, давай-ка обсудим. Понедельник, наименее дождливый день недели, да. А это где? У нас?
2: Это
1: в наших широтах.
2: А это у нас. Ты наблюдаешь за окном дождик?
1: Я, кстати, вот я не знаю, вела ли ты такую тетрадку, но ведь у нас была даже география погоды. Ну, то есть мы на уроках географии заводили какой-то там дневник этой погоды. Вот, и каждый день должны были отмечать, значит, какая погода. Ну, я имею в виду там облачно, либо ясно. Какая температура была в тот день. И были ли осадки. Вот мы вели такую тетрадку. Ну, как вели? Мы списывали друг у друга для того, чтобы показания не разнились. Вот, но, тем не менее, я помню, вот на уроке географии был вот такой дневник погоды. Вот понедельник, получается, там был максимально недождливый день.
2: Получается, что да.
1: А
2: ну,
1: какой слушай, максимально дождливый день тогда?
2: Вот этого я тебе не скажу.
1: Нет информации
2: вот
1: такой?
2: Вот этого я тебе не скажу.
1: Пятница.
2: Да.
1: Там ничего,
2: наверное,
1: там
2: да, пятница,
1: ничего не испортишь погодой, мне кажется.
2: Там ничего не испортишь. Конечно же, выходные, потому что нас ждут после
1: пятницы. Конечно.
2: Так вот, да, я не знаю, вот ты про тетрадку эту рассказывал, про такое я не помню в школьные годы, но я знаю, что один из фактов также понедельника, что большинство людей не улыбаются по понедельникам. Так, ты на меня так не смотри, Жень.
1: Не улыбаются по понедельникам?
2: Нет, не целый день не улыбаются. Они не улыбаются до 11-16 утра.
1: 11-16
2: вот, да,
1: утра?
2: Именно,
1: с чем вот сказано это время, как ты думаешь?
2: Вот не знаю, почему именно 16 минут, не 15, не 14, именно 11-16.
1: Есть объяснение. Дневная смена начинается в 12:00. И после этого улыбка на лице человека, она появляется.
2: Да. Определенное, да, друзья, если вы улыбаетесь, вы официально впереди планеты всей, но по утрам тоже лучше улыбаться.
1: Чем не улыбаться.
2: Да, чем не улыбаться и не грустить. Да, еще, кстати, что я хотела сказать. Вот у меня бывает такое очень часто, вот открываешь социальные сети, и вот наблюдаешь с другими людьми, кто-то построил карьеру, переехал, запустил проект, и вот кажется, что все люди вокруг успевают больше, чем ты.
1: В понедельник?
2: Во вторник и в среду тоже.
1: Так.
2: Абсолютно всегда. Постоянно кажется, хочется себя сравнивать с другими людьми. Вот у тебя такого не бывает, Жень?
1: Я знаю, что такого не бывает у меня. Знаешь, почему?
2: Почему?
1: У меня даже ТикТока нет, если что.
2: Я вот живу... очень жаль, как же ты смотришь контент Радио Бреста?
1: В Инстаграме.
2: Ну ладно, тогда ладно.
1: Нет, надо просто не ориентироваться на это. То есть есть какие-то другие, у тебя должны быть какие-то другие показатели успешности. Не выдуманная жизнь других людей в Инстаграме. Они не живут такой жизнью, это все неправда. Это просто картинка для привлечения внимания. Относись к этому так. Ты вон чего добилась, 21 год уже на радио работает. Кстати, вот Машка Пчеловская, наш новый сотрудник, которого к нам сюда прислали на курсы понижения своей квалификации. 12 часов 55 минут, дальше немного музыки в продолжении эфира на волнах Радио Брест. И уже совсем скоро час приветов и поздравлений, который будет наполнен вашими сообщениями, теплыми словами, конечно же, приветами, поздравлениями. И все самое лучшее ожидает нас только впереди.
0: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским публичным акционерным обществом «Банк ПСБ». Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем банка Петром Фродковым, передает Белта. «Спасибо за то, что приехали в Беларусь. Я готов к обсуждению любых вопросов. Мы готовы сотрудничать», заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко также попросил Петра Фродкова передать самые добрые пожелания его отцу Михаилу Фродкову. «У меня очень хорошие чувства к нему после нашей совместной работы. Все-таки он долго работал и председателем правительства, и возглавляя службу внешней разведки». Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно воспринял недавнее принятое решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Об этом он заявил на встрече с председателем банка ПСБ Петром Фродковым, передает Белта. «Я знаю ваши патриотические чувства и отношения к России, но отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста. Поэтому Беларусь вам не должна быть чужой. Тем более я весьма положительно воспринял недавнее принятое в России решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска», сказал глава государства. «Это очень интересно для наших людей, особенно молодежи».
0: Новости.
1: Национальный парк Беловежская пуща уже готовится к сезону 2027. На данный момент полностью обновили парк проката. 85 единиц новых велосипедов, электровелосипедов и самокатов ждут своих первых маршрутов по Беловежской пуще. А среди новинок есть и особенные модели. Велосипеды в лимитированной расцветке, выполненной в национальных цветах Беларуси, рассказали в нацпарке. Участились случаи мошенничества от имени энергетиков. Мошенники звонят гражданам от имени «Рубрестэнерго», предлагая бесплатную замену прибора учета электрической энергии, счетчиков. Для записи на замену они требуют предоставить паспортные данные, идентификационный номер и дополнительно отправляют СМС-сообщение, либо через мессенджеры с якобы номером договора, номером электронной очереди, номером вашего нового счетчика. Номер нового счетчика – это и есть код для взлома. Ни в коем случае не предоставляйте им никакую личную информацию и данные из СМС-сообщения. Это может привести к хищению денежных средств, взлому вашего телефона и другим серьезным последствиям. Сотрудники «Брестэнерго» никогда не записывают на замену прибора учета электрической энергии посредством СМС-сообщений или других мессенджеров и не запрашивают персональные данные таким образом. Все официальные уведомления о замене прибора учета осуществляются в письменном виде. От «Рубрестэнерго» гражданам направляются СМС-сообщения о плановых аварийных отключениях электроснабжения, о при входе в личный кабинет код для входа в личный кабинет. Внимание, код никому не сообщайте. И только при личной встрече сотрудники запрашивают персональные данные в объеме, необходимом для заключения и перезаключения договоров электроснабжения. Игнорируйте подобные звонки. В случае сомнений связывайтесь с сотрудниками по телефонам, указанным на официальном сайте «Брестэнерго». И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 градуса.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Кто у нас с большим приветом?
2: С большим приветом у нас. Мы врываемся в час приветов поздравлений. Ну что ж, да? Будем зачитывать ваши сообщения.
1: Так.
2: А самое главное, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что час приветов поздравлений мой самый любимый. Это любимая моя часть смены.
1: Угу.
2: Ты не спросишь, почему? Спасибо большое. Потому что именно эта часть эфира наполняется настоящими живыми эмоциями от наших дорогих радиослушателей. А ведь тем более в понедельник, такой грустный день, да, так часто не хватает простого человеческого тепла. Поэтому спасибо, что вы нам присылаете ваши теплые слова, сообщения. И будем зачитывать.
1: Давай. Давай, поехали.
2: Женя, давай, поехали.
1: Так, что у нас там есть? От Димы есть сообщение. Горячий привет из города Пинска. Летит в деревню Струга Столинского района. Сегодня свой 50-летний юбилей празднует замечательная Шинкаревич Лидия. Ты прекрасный педагог, любящая жена для своего мужа Виктора и самая лучшая бабушка для трех внучек. От всего сердца поздравляем с праздником. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и душевного тепла. С огромной любовью, твоя родная сестра Елена, муж ее Дмитрий и дочь Полина.
2: Ну что ж, мы поздравляем.
1: Поздравляем.
2: Поздравляем Лидию с днем рождения. Да, спасибо, Дмитрий, за обратную связь.
1: Так.
2: Так, кто же нам пишет еще? Нам пишут еще сообщение. Так, пишет нам сообщение Антон.
1: Антон.
2: Передаю огромный привет моему классному руководителю Марине Ивановне. С прошедшим вас праздником. Спасибо, что верили в меня, даже когда я сам не верил, и научила меня не сдаваться. Кстати, вот как раз хотела напомнить, что у нас же был вчера День Учителя, и меня Антон опередил и поздравил своего педагога. Да, если вы еще не успели поздравить своих классных руководителей.
1: Угу. Любимых учителей.
2: Даже да. Если прошло много времени после школы, напишите нам на студийный вайбер, и мы будем ждать ваши сообщения. Я напоминаю, студийный вайбер 33-код-399-001.
1: Слушай, мы с тобой заговорили так про День Учителя, про любимых учителей. У тебя был вот не любимый учитель, любимый предмет в школе?
2: Любимый предмет – это русская литература. Я очень любила участвовать в конкурсах по ораторскому искусству.
1: Так, и как, у тебя получалось там?
2: Отлично получалось.
1: Тебе говорили в тот момент: Маш, у тебя так классно получается, тебе бы на радио работать.
2: Ну, это, к сожалению, так не говорили, так. Но вот я предчувствовала,
1: да,
2: пришла сюда.
1: Да, кому это 100%. Да. А есть какое-то любимое произведение твое, которое ты помнишь наизусть, на память?
2: Ну, прямо сейчас я, конечно же, не вспомню.
1: Нет такого. А любимый автор тебе кто?
2: Евтушенко. Очень люблю его стихотворение.
1: Ничего себе. Но мы обязательно какое-нибудь стихотворение прочтем, любимое, вот, у Маши. Да, ну а вас приглашаем в час приветов и поздравлений. Как Маша сказала, уже до 14:00 в рамках этого часа ваши сообщения, теплые слова и приветы. Все озвучим.
0: Знай наших.

0: Реклама. С 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, у нас 13.21 на студийных часах, и мы заряжаемся вашей теплотой от сообщений. Но перед этим интересный факт.
2: Пожалуйста.
1: Так, оказывается, даже короткий, но искренний разговор с коллегой или соседом в обеденный перерыв снижает уровень стресса гораздо лучше, чем чашечка кофе.
2: С соседом, ты сказала?
1: Ну да.
2: С соседом в обеденный перерыв? То домой надо вернуться, чтобы с соседом поговорить.
1: Сосед, допустим, это может быть коллега. Или вот ты пошел в кафе обедать.
2: Так. Сосед раз и тоже сидит
1: сосед,
2: там.
1: Ну, не
2: он с утра как пришел, этот безработный. Откуда он деньги берет, непонятно. Вот и нашелся тема для разговора. Пожалуйста.
1: Ты с кем-нибудь уже поболтал?
2: Сегодня?
1: С утра душевно.
2: Сегодня с утра? Я сегодня
1: смотри,
2: с утра макулатуру в школу завез. И моющий пылесос отдал обратно.
1: Я же тебе намекаю, как могу. Как же наш с тобой разговор здесь?
2: Ах, да.
1: Ну,
2: да.
1: И разговор с радиослушателями.
2: И разговор
1: то,
2: с
1: радиослушателями.
2: Абсолютно точно. Душевностью сразу вот берет и веет. Яночка написала нам: привет любимому мужу и папочке. Мы тебя очень сильно любим и ждем домой. Твои девочки и сыночек.
1: Так, пишет нам вновь Дмитрий. Так. Спасибо большое, Дмитрий. Так, что же он пишет? Спасибо всей команде Радио Брест за то, что вы всегда рядом. С вами любой день становится ярче, а дорога короче. Вы лучше. Дмитрий, спасибо вам большое. Вот
2: так.
1: Мне стало приятнее. Вот я сразу хочу улыбаться только после такого сообщения.
2: Вот тебе приятнее стало, а мне стало непонятно от сообщения Юры. Значит, Юра нам написал сообщение из трех слов. Профессионализм, честь и отвага.
1: Давай же подумаем, что это может быть.
2: Ну, это точно
1: пожелал
2: не про дневную смену. Ну, ну тут первое слово профессионализм.
1: А поможет, почему же? Может быть, это и про нас.
2: Ну, в общем, Юр, расшифруйте, что это такое. И, возможно, в этом всем мы найдем тоже какой-нибудь ответ на вопрос, который вы нам задаете.
1: Так, у нас еще сообщение от Юлии.
2: Пожалуйста.
1: Пишет она: дорогая моя подружка Рита, поздравляю тебя с днем рождения. Очень сильно тебя люблю. Желаю огромного счастья, крепкого здоровья. И чтобы все мечты сбывались. Ты лучшая. Ну что, мы Риту тоже поздравляем с днем рождения и говорим спасибо Юлии. Такие искренние пожелания. Я бы тоже такое хотела услышать от своей подружки.
2: Когда у тебя день рождения?
1: Вот уже совсем скоро, на этой неделе.
2: Возможно, услышишь.
1: Я очень
2: от своей подружки. Есть какая-то подружка, которая знает, что ты работаешь на радио?
1: Конечно.
2: Давай
1: есть.
2: Обратимся к ней, ну, поименно. Как ее зовут? Ну, как твоя
1: так,
2: лучшая подружка как?
1: Ее зовут Виктория.
2: Виктория. А сейчас вот все остальные-то подружки подумали, что ты их скажешь имя.
1: Ну, мы не скажем.
2: Они не подумают.
1: Они не подумают.
2: Ну, в общем, как ты говорил зовут?
1: Виктория.
2: Виктория, Вик. Ну, вот имейте в виду, совсем скоро Маша будет ждать от вас сообщение, которое вы посредством радиобрест-сигналов перешлете ей.
1: Да, буду очень ждать.
2: Да, все. Готовы пойти дальше? 13 часов 23 минуты. Еще немного музыки ожидает нас впереди. И прогноз погоды уже совсем скоро случится также в нашей жизни. Поэтому будьте рядом и вместе с нами.
1: Ну и не забывайте нам писать на студийный вайбер ваше сообщение. Мы ждем 33 код 399 0011.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благодромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, 19-20, до 22 градусов тепла.
2: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
7: Рассрочка до 6 месяцев.
6: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
9: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра. Забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Радио Брест.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, мы продолжаем зачитывать ваши самые теплые сообщения. Напоминаю, у нас час приветов поздравлений, и нам уже вы пишете активно, висят ваши сообщения. Так, пишет нам Дмитрий. Передаю привет моей жене Алене, которая сегодня весь день на ногах в магазине. Аленка, я тебя очень сильно люблю. Ужин уже на столе.
2: Ужин на столе.
1: Отдыхать.
2: Мне кажется, мы что-то с обедом перепутали.
1: Кажется, да. Дмитрий, вы что-то перепутали, возможно.
2: Дим, ну или это какой-то очень ранний ужин. Но да, есть же понятие второй завтрак.
1: Да.
2: А есть понятие первый ужин и второй.
1: Ну да, может быть, у них вот ужин это обед. А обед это ужин.
2: Может быть и так.
1: Да.
2: Ну, в общем, самое главное, что человек постарался, правда? Все равно,
1: ну,
2: как это называется. Самое главное, чтобы было вкусно. Так, здравствуйте, поздравьте моего любимого сына и брата Артема, который сейчас находится на работе. У него сегодня день рождения, здоровья, успеха во всех твоих начинаниях, хороших друзей, семейного счастья. Мы тебя любим. Ты очень хороший человек, муж и супруг. Ты чудо, твоя мама. В общем, написал нам в это сообщение. Поздравляем. Так, есть еще одно сообщение. Напомню вам, номер нашего вайбера 399-2011, смс-портал 9900.
1: Ну так, давай уж зачитывай. Женя, зачитывай.
2: А я думала, у тебя сейчас нет.
1: Хорошо, я буду. Так, сообщение от Андрея. Сообщение от Андрея, что же он нам пишет? Привет моей маме. Мамуль, ты у меня самая лучшая. Просто хотел сказать, что люблю тебя. Маме Андрея мы передаем огромный привет. Вот знаете, мы вот так часто поздравляем близких с каким-то праздником, а вот просто так сказать «я тебя люблю» – это бывает очень редко. Поэтому, Андрей, ваши слова бесценны.
2: Так, есть еще одно сообщение для подруги Олеси, которая сейчас лечит зубы. Такое вот сообщение. Вот, значит, это было сообщение от Ирочки. Ирочка сообщает, что ждет ее в гости, поздравляет коллег, всех с прошедшим днем учителя, желает здоровья, терпения и финансового благополучия. Написала нам: девочки, держимся, один месяц работы позади, впереди еще 9 месяцев работы.
1: Почему? Ну да, 9 месяцев работы. Я подумала, дней.
2: А, нет,
1: так месяцев, обрадовалась.
2: Месяцев.
1: Может быть,
2: впереди
1: отпуск
2: еще
1: ждет.
2: Впереди. Представляешь, сколько много времени еще до момента летних каникул.
1: Да.
2: Но это говорит лишь только о том, что с каждым днем эти летние каникулы, как и в целом лето, оно только к нам и приближается, да? Помимо этого еще приближаются новогодние праздники. Роскошное, хорошее настроение новогоднее.
1: Ставим
2: мое.
1: Елку, уже ставим.
2: Нет, еще рановато. Еще рановато,
1: ну,
2: но
1: да,
2: мы будем совсем скоро
1: палку.
2: Вести отчет до Нового года. Вот, поэтому, дамы и господа, все это будет также, конечно же, и вместе с вами будем отмечать и радоваться, и звать Деда Мороза. Все это уже совсем скоро. Ну, а пока на календаре что у нас? Пятый день октября,
1: да. Мы продолжаем ждать ваших сообщений. Напоминаю, в студии здесь с вами Машка Человская и Женя Филинович. Ну а пока мы прерываемся на классный трек.
0: Наши песни.

0: с большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну, знаете ли, вот кто-кто, а мы бы точно бы сейчас не согласились бы с Люсей Чеботиной. А солнце Монако, возможно, нам необходимо. Ну, просто для того, чтобы вот этот вот солнечный свет проник к нам сюда, для того, чтобы, возможно, согреться. Но особенно это у кого, знаешь, окошки выходят куда-то на северную сторону. Вот, там никогда солнца этого нет. И сейчас люди потихоньку начинают уже замерзать. В общем, мы желаем вам только тепла. Давайте согреваться. 13 часов 51 минут. Что поможет лучше всего согреться? Так, это ваши сообщения в адрес замерзающих людей на работах. Да, пишите, отправляйте им свои теплые сообщения, а мы все здесь будем озвучивать и все передавать. 3992011 — это номер нашего Вайбера, смс-портал 9900.
2: Так, ну что ж, у нас тут сообщения прилетели уже на Вайбер. Сообщение от Екатерины. Она нам пишет: «Привет моей лучшей подруге Лере. Лерка, с днем рождения. Желаю тебе море улыбок, вдохновения, чтобы каждый день приносил только радость. Люблю». Лера, ну мы поздравляем тебя с днем рождения. Мы поздравляем с днем рождения Леру?
1: Поздравляем. Тут еще одно сообщение для Валерии. Возможно, это та же самая Лера. Хочу поздравить Валерию с ее днем рождения. Пожелать исполнения всех желаний, побольше улыбок, чтобы окружали рядом только хорошие люди и вдохновление на постановку различных танцев. Ты наша звездочка и шикарная девушка. Обнимаем крепко и целуем. Это было от Надежды.
2: Ну что ж, Лера или Леры, мы поздравляем вас с днем рождения. Спасибо за такие светлые пожелания. Пусть обязательно у вас все сбудется.
1: Так, еще сообщение есть для Паши. Для Паши сообщение. Давай, поздравляем. Так, поздравьте, пожалуйста, моего сына Павла Сергеевича. Ему сегодня 25. Паш, мы тебя очень сильно любим. Хотим пожелать крепкого здоровья, чтобы ты встретил свою вторую половинку, был счастлив. Ну, а также просит еще какую-нибудь хорошую песню поставить для именинника. Обязательно сделаем. Это мама Света написала нам сообщение на наш номер Вайбера 3992011.
2: Mm-hmm. Так, у нас еще тут сообщение от Дарьи. Пишет она: «Моему любимому мужу передаю Денису привет, который сейчас в командировке. Денис, жду не дождусь твоего возвращения. Ты у меня самый лучший». Денис, ну мы ждем вашего скорейшего возвращения.
1: Уже получается, да, все вместе ждем.
2: Да, все вместе ждем.
1: Да, Денис, уж скорее возвращайтесь.
2: Ведь когда ждут тебя, любая командировка, она будет не такой уж и долгой. Будет намного быстрее проходить время. Так, у нас еще сообщение есть? Сообщение у нас еще есть. Пишет нам Артем.
1: Ты сама с собой сейчас поговорила.
2: Почему же с тобой, я уточнила. Так,
1: так, пишет что нам
2: Артем. Передаю огромный привет моей бабулечке. Бабуль, я тебя очень сильно люблю. Скучаю, в эти выходные обязательно приеду в гости. Ну, Артем, приезжайте обязательно к бабушке. Нужно ездить почаще. Бабулечка Артема, мы не знаем, как вас зовут, но вам летит огромный теплый привет. Ну что ж, ваши сообщения закончились, и наш час привет-поздравления тоже заканчивается, но мы не расстраиваемся, впереди еще целый час отличной музыки и интересных историй. Ну а с вами в студии Маша Кочаловская и Женя Филинович. Оставайтесь с нами на связи.
0: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским публичным акционерным обществом «Банк ПСБ». Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем банка Петром Фродковым.
2: Спасибо, что заглянули в Беларусь, Петр Михайлович. Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком. Вчера вечером Александр Генрихович говорил об этом, и мне кажется, что у него уже целый план созрел наших отношений. Я знаю ваши патриотические чувства и отношения к России. Отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста, поэтому Беларусь вам не должна быть чужой. Тем более, я весьма положительно воспринял решение недавнее в России, принятое о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи. Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе и чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону, или в Минске, или в Москве разговор о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать. Ну еще я вот специально поинтересовался, Миша где? Не видно его, нигде не слышно, поэтому, если будет возможность, передайте отцу Михаилу, передайте самые добрые пожелания. Ну, самое главное здоровье. Все остальное у него есть, если нет, как я говорю, купим. А у меня очень хорошее чувство к нему после нашей совместной работы. Все-таки он долго работал, имея в виду и председателем правительства, и возглавляя службу внешней разведки.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области увеличили посевы озимых пшеницы и ячменя. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. В регионе под озимые зерновые культуры на зерно в этом году отвели 275 тысяч гектаров. Запланированный их сев уже выполнен. К уровню прошлого года в области расширили площади озимых зерновых более чем на 20 тысяч гектаров. Кроме того, изменена и структура в разрезе культур. Уменьшен удельный вес посевов озимой ржи. Ее урожай самая низкая среди всех озимых зерновых на зерно, рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию. Аграрии Брестской области параллельно активно занимаются уходовыми работами на посевах озимого рапса. В Бресте в поле загорелась скирда соломы весом 123 тонны, сообщили в Брестском областном управлении МЧС. Очевидцы накануне вечером сообщили спасателям о пожаре в районе улицы Стародорожной. Огонь охватил часть рулонов с соломой к моменту приезда на место вызова подразделения МЧС. Они ликвидировали пожары вместе с работниками хозяйства, спасли 102 тонны соломы. При пожаре никто не пострадал. Специалисты выясняют причины случившегося. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.БУАЙ» и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 градуса.

0: будни – это легко.
1: Очередной легкий будний день. Он уже в самом разгаре. И вместе с вами продолжаем его. Мы в дневной смене. Кто продолжает, вы спросите меня? Я вам отвечу. Маша Кочеловская.
2: И Женя Филинович.
1: Абсолютно в дырочку, что называется. Значит, Маш, ученые,
2: да.
1: Вот я тебе новость сразу возьму, да и расскажу. Хочешь
2: давай,
1: новость?
2: Давай.
1: Вот,
2: удиви меня.
1: Ты спрашиваешь меня: Жень, есть ли какие-то новые исследования? Я говорю, конечно, есть каждый день. Ученые нашли причину, почему осенью сильнее хочется что?
2: Спать.
1: Есть. Почему сильнее хочется? Ну, как одна из причин, это вот как было в песне у Люси Чеботиной, мы просили немного солнца к нам сюда отправить, это нехватка солнечного света. Из-за короткого светового дня, холода, возможно, какой-то сырости, организм чаще испытывает быстрый источник тепла и энергии, поэтому она сильнее тянет к горячей, сладкой и самой вкусной, жирненькой еде. Она помогает согреться и может временно снижать стресс и напряжение. В общем, тебе осенью постоянно хочется чего-нибудь съесть? Или все-таки аппетит не меняется от сезона?
2: Слушай, я так скажу, что тут неважно, это будет осень, весна, я буду постоянно с хорошим аппетитом. Но, честно говоря, я в этом не вижу ничего плохого.
1: Ничего плохого в хорошем аппетите нет.
2: Ну, конечно, хороший аппетит – это
1: давно
2: хорошее здоровье.
1: Мы как бабушка с тобой сейчас, самое главное,
2: пирожки,
1: чтобы поел.
2: Ну, конечно.
1: Да, самое главное, чтобы вкусно было. 14.08, мы надеемся, что в вашей жизни случился вкусный обеденный перерыв, и вы готовы с нами продолжить этот день. Это понедельник на волнах Радио Брест, в дневной смене, а вместе с вами до 15. 15.00.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: будни это легко.
1: Ну что ж, 14.19 на наших студийных, и мы продолжаем прекрасно вместе проводить время в студии. Маша Кочаловская и Женя Филинович. Жень, ты тут?
2: Я уже доживал, что называется. Рубрика «Эксперимент» она называется. Все потому, что, значит, мы нашли одну новость, которую, между прочим, с вами обсудим. Провели на мне эксперимент. Эксперимент удался. Вот, я, если честно, был шокирован. Я не думал, что получится. Вот. И я такой думаю, да нет, не получится, да, 100%. Несите сюда скорее еду. А если эксперименты связаны с едой, то я первый, кто будет проверять этот эксперимент на себе. Итак, значит, новость, которую мы раздобыли.
1: Так, да, сначала новость. Мы привыкли думать, что чувствуем вкус еды языком. Но на самом деле около 80% того, что мы считаем вкусом, определяется исключительно ароматом. И если вы закроете нос и зажмуритесь, то с закрытыми глазами практически не сможете отличить кусок сладкой клубники от обычного репчатого лука. В нашем случае мы провели эксперимент, у нас был помидор вкусная конфетка Твикс.
2: Ну да, была конфетка действительно вкусная, но я понял, что это действительно вкусная конфетка Твикс только в тот момент, когда открыл нос и открыл глаза. Значит, как это работало? Маш читает эту новость, я говорю, ребят, ну нет, ну какой-то бред, ну как это, в смысле, мы не сможем определить и отличить лук, например, от булочки. Ну и Маш говорит, давай эксперимент проведем. Ну все, я на это соглашаюсь. Маш приносит сюда помидор, приносит конфету. Я пробую изначально помидор, понимаю, что помидор какой-то пластмассовый, абсолютно точно невкусный, наверное, купила где-то в магазине. Вот, открываю нос, и нет, это вкусный, вполне себе созревший помидор. После этого мы берем, значит, конфету, опять-таки с закрытыми глазами, все проделаем то же самое. И теперь я жду пиццу, пельмени и, возможно, чего-то из суши. Но Маш пока не соглашается на это, но я обязательно дожму. В общем, попробуйте и вы. Жалко, обидный перерыв, правда, уже закончился. Но проведите эксперимент, например, дома. Скажите о том, что вот такая вот история, услышали на радио. Значит, что нужно сделать? Взять, зажмуриться и закрыть нос. И после этого взять какую-то еду и
1: вы
2: попробовать.
1: Вы 100% не различите вкус, например, чего? Маминого пирога так. И свеклы.
2: Ну да, вы просто не почувствуете. То есть можно даже брать одинаковые по составу вещи. То есть, допустим, вы не почувствуете и не отличите, мне кажется, шарлотку, да, возьмем какой-то осенний пирог, вот вкусный, ароматный, с корицей, добавлением, и обычный, например, там черный какой-нибудь хлеб. Я думаю, что вы точно не сможете определить, что вы едите, просто закрыв нос. Но для меня это было какое-то открытие. 14.22, кстати, на наших студийных. Еще больше интересных открытий, в том числе и музыкальных, ожидает вас далее. А в середине часа мы поговорим еще и о погоде.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благодромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Брещине ночью 8-10, днем от 20 до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших

0: будни. Это легко.
1: Ну что ж, продолжается эфир на волнах Радио Брест. Впереди еще много интересных новостей. И вот от Евгения.
2: От Евгения?
1: От Евгения, да.
2: Так.
1: Мы обсуждали с ним, и он сейчас вам расскажет.
2: Значит, ребята, история случилась. Ну, сейчас же мы знаем вместе с вами, что находимся мы в мире современном. В современном мире есть многие непонятные для нас профессии. Ну, непонятные для нас, я сейчас говорю, люди, которым, ну, там, за 35, например. Вот я вот эту вот категорию беру людей. И мы сейчас поговорим с тобой про СММ. Маш, значит, что такое СММ?
1: СММ это профессия, в первую очередь, естественно, которая помогает продвигать ролики, в общем, контент. Человек, который ведет контент, продвигает компанию, делает что-то интересное, в общем, чтобы в социальных сетях вызвать бунт и обратить внимание на себя.
2: Ну вот, кстати, обратить внимание на себя. Мне кажется, вот это было бы очень здорово, чтобы обратили внимание вот на эту новость. Дело в том, что девушка отправила свое резюме на торте, чтобы получить работу в СММ, но, как получилось, ее не взяли на работу.
1: И значит, очень кстати зря, потому что это оригинально.
2: Кандидатка нашла вакансию в магазин одежды и решила выделиться среди сотен тысяч других откликов. Вместо обычного PDF торт с резюме прямо на глазури. Я взял, да и пришел в офис компании. Компания сняла видео, выложила в соцсети, оно залетело на несколько миллионов просмотров. Ну и, казалось бы, вот она, идеальная кандидатка на должность сотрудника в СММ. Человек еще до собеседования сделал то, ради чего собственно, и нанимают в СММ, но компания, как ты понимаешь, продолжила искать. Вообще, мы, значит, посмотрели на это, подумали, что вообще, серьезно? Те, кто не взял такого креативщика, нужно вот это прям лицом, знаете ли, в этот торт макнуть, вот, возможно, там найдут ответ на вопрос, кого нужно было взять на роль СММщика. Вообще, инициатива очень крутая, мне кажется, что вот этот креативный подход. И вообще, история связана с тем, как можно показать себя, не показывая, грубо говоря, работает в этом случае. В общем,
1: слушай, Жень, мне кажется, что эта компания упустила возможность взлететь, возможно, благодаря этой девушке. У них бы появились, не знаю, продажи увеличились бы.
2: Я подумал, может быть, они просто не подумали о том, что это вот действительно это резюме. Они просто такие, о, торт!
1: Они мыслили примитивно.
2: И все, они даже не заметили, что, может быть, это было какое-то резюме на этом торте, да. Они такие, ну, что написано, не написано, давайте съедим. И все, набежали. А девочки, знаешь, как они на сладкое? Налетели, и все, там никто даже не успел прочитать. Его сразу порезали на куски, вот, по тарелочкам располовинили и побежали на какой-то обеденный перерыв. В общем, мне кажется, что очень зря, что не взяли такого креативного сотрудника на работу.
1: Мне тоже так кажется, это очень грустно, но что ж поделать, упустили возможность, уже время не вернешь. Но вы знаете, если у вас будет такая ситуация, и вам придет торт с...
2: Изначально читайте, что написано.
1: Да, изначально читайте, что написано. Да, ну а мы продолжаем, впереди еще много интересного. Музыка для вас сейчас звучит. Анна Немченко «Плавит».

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: будни. Это легко.
1: Так, 14 часов 52 минуты, подводим итоги сегодняшнего эфира. Ну и вот секундочку, знаете ли, еще одну новость прочитаю. Хочешь еще одну новость? Очень
2: конечно,
1: быстренько.
2: Конечно, хочу, давай.
1: Очень быстренько прочту тебе новость. Все дело в том, что главное слово 2026 года совсем скоро определится. Вот оно уже
2: оно
1: практически, ну, год-то еще не закончился, может быть, еще какое-то слово одно появится, но, в общем, совсем скоро определится то самое слово. Ну, вообще, 26-й год вообще рискует стать самым бессмысленным в плане слов, поскольку это просто какой-то набор звуков. В общем, в финал, так сказать, вырываются следующие слова, такие как Six-Seven,
2: но это мы знаем.
1: Знакомое тебе понятие.
2: Да, прошаренные.
1: Да. Дальше. Рядом с ними идет слова такие, как нишевый.
2: Нишевый мем.
1: Да, и такое слово, как red flag.
2: Тоже знаем.
1: Вот, видишь, ты все слова знаешь. Молодежь, потому что молодежь, кровь молодая. Почти четверть опрошенных, честно признались, они вообще без понятия, что означают все эти слова. Если честно, я не знаю, что такое нейрослоп. Оно тоже вошло, но я пока не разобрался с этим понятием. Я тут только с X7 разобрался, понимаю, что это такое и вообще откуда руки растут. Но вот 2026 год, он рискует стать просто бессмысленным набором звуков.
2: Очень жаль, конечно, но мы не отчаиваемся, не расстраиваемся и не забываем, что сегодня, какой день недели вообще?
1: Сегодня понедельник, да.
2: Не расстраивайтесь, впереди у нас еще целая неделя, но я желаю вам, чтобы она прошла максимально легко.
1: Так.
2: Правильно, да, без суеты. Что там нам мешает еще? Спешка, стресс, вот это все мы выбрасываем в урну.
1: А если сама работа мешает быть счастливым?
2: Ну, это так, значит, что? Надо подумать над сменой работы.
1: Вот оно
2: работа
1: что.
2: Работа должна приносить удовольствие, друзья.
1: И деньги.
2: И обязательно деньги, да. Друзья, я вам еще желаю, помимо денег, чтобы ваши задачи решались как по маслу.
1: Так.
2: И не было пробок, чтобы они расступались. И чтобы люди вокруг встречались только отзывчивые и добрые.
1: А я могу что-нибудь пожелать тоже?
2: Конечно, Женя, давай,
1: смотри,
2: даю слово.
1: Желаю, чтобы вы все были здоровы.
2: Богаты.
1: И чтобы вы над вами сияло солнце ярче, чем над облаками.
2: Ура!
1: Вот, пожалуйста.
2: Ура, Жень, спасибо большое. Ну что ж, с вами в студии были Машка Человская и... Кто же? Евгений Филинович.
1: Нишевый. Женя Филинович, да.
2: Говорим вам до встречи. Из 4 до 7 здесь в студии будет с вами Алексей Ляхович. А пока для вас играет музыка. Всем отличного дня. Ну, пока.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Ольга Фалеева. Здравствуйте. В городском доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Учителя. С поздравительной речью к педагогическим работникам обратились председатель Драгичинского районного исполнительного комитета Сергей Пачко, начальник отдела по образованию Драгичинского райисполкома Александр Абрамович, представители профсоюзов и районных общественных организаций. Лучшие работники сферы образования награждены грамотами и ценными подарками. Кроме того, учащиеся школ поздравили ветеранов педагогического труда района. В учреждениях образования прошли праздничные мероприятия. В городском доме культуры Драгичина прошли мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. Со словами благодарности выступила заместитель председателя Драгичинского районного исполнительного комитета Наталья Лакус, председатель районного совета ветеранов, почетный гражданин Драгичинского района Светлана Могилянчик, председатель районной организации Белорусского союза женщин Людмила Филонюк. По традиции Наталья Ивановна вручила дипломы и подарочные сертификаты победителям районного смотра конкурса на лучшее ветеранское подворье и лучшего цветовода. Также учащиеся школы района навестили ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной. Представители райисполкома, сельских советов, правкомов, молодежного совета, районной организации общественного объединения БРСМ поздравили ветеранов труда, одиноких пожилых граждан, а также посетили пациентов, находящихся на социальном обслуживании в Радостовской, Антопольской и Бездежской участковых больницах. Кроме того, в городском парке представители серебряного возраста присоединились к пятому марафону по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». Организатором выступил Драгичинский территориальный центр социального обслуживания населения. Управляющий делами Брестского областного исполнительного комитета Дмитрий Власик провел выездной личный прием граждан в Драгичинском райисполкоме. В ходе приема поднимались вопросы, касающиеся обеспечения жизнедеятельности населения района. По ряду вопросов даны разъяснения. На базе районного территориального центра социального обслуживания населения состоялась общереспубликанская ярмарка вакансий для лиц предпенсионного и пенсионного возраста и людей с инвалидностью, имеющих трудовые рекомендации. На ярмарке присутствовали представители Управления по труду, занятости и социальной защите Драгичинского райисполкома, кадровых служб организации и предприятий района. Пожилым людям была предоставлена возможность напрямую задать вопросы нанимателям, пройти первичное собеседование и обсудить условия труда. Помимо предложения о трудоустройстве, люди серебряного возраста получили индивидуальную консультацию специалистов по вопросам пенсионного и трудового законодательства.
0: Новости.
3: В Драгичине пройдут традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Масштабная торговля развернется 11 и 25 октября на рынке Драгичинского райпо по улице Базарная, 9. Широкий ассортимент своей продукции представят аграрии района, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Покупателей ждут с 8 до 16 часов. Сделать покупки будет не только выгодно, но и комфортно. Пожилым жителям и гражданам с инвалидностью доставить товар домой помогут молодые волонтеры. А праздник личное настроение всем участникам ярмарки подарят работники культуры. В Драгичине прошли районные спортивно-массовые соревнования по плаванию, фестиваль плавания, старты поколений. Участие принимали мальчики и девочки 5-6 классов всех учреждений образования района. Победители были награждены грамотами. На городском стадионе Драгичина прошло первенство района по осеннему легкоатлетическому кроссу в рамках программы круглогодичной спартакиады учащейся молодежи. Лучшие спортсмены были награждены грамотами и медалями. На территории Драгичинского района проходит республиканская профилактическая акция «Молодежь за безопасность». Работники Драгичинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных в рамках мероприятия «112 добрых дел» посетили дома одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов в деревне Людвиново с целью оказания шефской помощи в решении различных бытовых вопросов. Работник МЧС напомнила о безопасной эксплуатации эксплуатации отопительной печи и электрооборудования в осенне-зимний период, установки автономных пожарных извещателей о соблюдении правил пожарной безопасности при сжигании сухой растительности на придомовых участках. Спасатели напоминают, в случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номерам 101 или 112. С новостями Драгичинского района знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде на Брещине.
0: Года.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 градуса.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22 градуса.
2: Реклама.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
5: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
6: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
7: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на контртеррористическом форуме в Минске. В его программе международная научно-практическая конференция региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и конференция Содружества независимых государств по противодействию терроризму и экстремизму. Также запланировано проведение совместного учения компетентных органов СНГ и ШОС «Евразия антитеррор-2026». На форум приглашены делегации 127 компетентных органов государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, СНГ, а также международных организаций. Предстоящий масштабный диалог, который намечен на 7 и 8 октября, станет практическим воплощением инициативы Беларуси по объединению международных структур в отработке механизмов реагирования на современные угрозы.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Счастливое будущее нашей страны и ее развитие в достойном воспитании подрастающего поколения. Таким мнением поделилась делегат 7-го Всебелорусского народного собрания, учитель-методист Косовской средней школы имени Зайко Алла Ляхович. Свои наработки она публикует в научных изданиях и делится опытом на мастер-классах по всей Беларуси. На заседание Всебелорусского народного собрания делегат едет с особым чувством ответственности. «Меня особенно волнуют вопросы образования, семьи, воспитания детей, будущего молодежи и развития регионов. Хочется не просто услышать важное решение, но и вернуться в свою школу, к своим ученикам, родителям, коллегам с пониманием того, что многое зависит от нас самих и что каждый из нас может сделать на своем месте. Мне, как учителю, особенно близко то, что одним из ключевых направлений программы социально-экономического развития на пятилетку стало развитие человеческого потенциала и качественного образования», сказала Алла Ляхович.
0: Новости.
1: Мемориальный комплекс «Партизанская слава Хованщина» 11 октября приглашает на фестиваль реконструкторов. В программе посещение партизанского лагеря, радиоконцерт, песни военных лет, дегустация продажи партизанской каши и чая. В 14 часов начнется военно-историческая реконструкция «Последний бой» Алексея Черткова. Для гостей будет организована работа фотозон и сувенирной лавки. И в завершении. Участились случаи мошенничества от имени энергетиков. Мошенники звонят гражданам от имени Брестэнерго, предлагая бесплатную замену прибора учета электрической энергии. Для записи на замену они требуют предоставить паспортные данные, идентификационный номер и дополнительно отправляют СМС-сообщение с якобы номером договора, номером электронной очереди, номером вашего нового счетчика. Номер нового счетчика – это и есть код для взлома. Ни в коем случае не предоставляйте им никакую личную информацию и данные из СМС-сообщение. Это может привести к хищению денежных средств, взлому вашего телефона и другим серьезным последствиям. Сотрудники предприятия «Брестэнерго» никогда не записывают на замену приборов учета электрической энергии посредством СМС-сообщений или других мессенджеров и не запрашивают персональные данные таким образом. Все официальные уведомления о замене приборов учета осуществляются в письменном виде. От предприятия «Брестэнерго» гражданам направляются СМС-сообщения о плановых, внеплановых, аварийных отключениях электроснабжения. А при входе в личный кабинет – код для входа в личный кабинет. И только при личной встрече сотрудники запрашивают персональные данные в объеме, необходимом для заключения перезаключения договоров электроснабжения. Игнорируйте подобные звонки. В случае сомнений связывайтесь с сотрудниками по телефонам, указанным на официальном сайте «Брестэнерго». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это был Bruno Mars и I Just Might, именно так называлась эта музыкальная композиция, именно она открыла этот музыкальный час, ну а вместе с ним, собственно, и наше вечернее шоу «Подарок домой». Зовут меня Алексей Лихович, и ближайшие сколько? 3 часа я вместе с вами, это значит, что мы вместе с вами успеем узнать массу интересной, полезной информации, ну и без хорошей музыки, конечно же, не останемся. Ну что ж, давайте посмотрим. Совсем скоро у нас в эфире Делен и «Don't You Remember». Чуть пораньше Teddy Swims и Mr. Know It All. Out of Five Star Family. Раз, два, буквально через одну музыкальную композицию от Hell March и Red Luna.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Слушай наших

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика «Информацию», для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ, УВД, Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают сегодня. Романтика мотодвижения, подкрепленная красивыми осенними пейзажами, так и просит продлить сезон. Желание напоследок насладиться свободой передвижения часто побеждает правила безопасности, пренебрежение которыми закономерно приводит к трагическим последствиям. Главная опасность осени для водителей – это ухудшение сцепления с дорожным покрытием, что вызвано понижением температуры дорожного покрытия. Дождь, мокрые листья, грязь, роса – все это дополнительно превращает асфальт в скользкую поверхность, особенно коварную в поворотах и при резком торможении. Госавтоинспекция напоминает, лучшая профилактика ДТП – исключить осенние поездки на мотоцикле. Но если же возникла необходимость, то выбирайте скорость движения, исходя из погодных условий и состояния дороги. Мокрый асфальт требует большего тормозного пути и меньшего наклона в повороте. Учитывайте, осенью шины не прогреваются, резина теряет эластичность и уже держит дорогу хуже. Плавно работайте ручкой газа, избегайте резких ускорений и резкого закрытия газа в наклоне. Соблюдайте дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Это даст вам больше времени на реагирование в случае экстренной ситуации. Будьте внимательны вблизи пешеходных переходов, школ и детских садов. Всегда готовьтесь к внезапному появлению пешеходов. Прежде чем начать совершать маневр на перекрестке, убедитесь в его безопасности, а также убедитесь в том, что вас видят. Выбирайте экипировку ярких цветов или со световозвращающими элементами, чтобы быть более заметным на дороге. Очищайте визор шлема, поскольку грязный или запотевший визор значительно ухудшает видимость. Закрытие мотосезона – это всегда немного грустно, но гораздо грустнее, если этот сезон закончится трагедией. Помните о повышенной опасности осенних поездок на мотоцикле. Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте правила дорожного движения. Помните, эти правила придуманы не для того, чтобы кого-то в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода, а днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
6: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
7: Белагропромбанк.
8: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
9: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16:51 на эфирных, и у нас на очереди очередная забавная, интересная, ну и новость. Кто мог подумать, что достопримечательность, являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, может пострадать от обычных монеток? Наверняка туристы, приезжающие в Северную Ирландию, посещающие дорогу гигантов, уж точно не думали, что их мелкие монетки могут нанести какой-то ущерб. Люди запихивали денежки в щели между камнями на удачу. Вот только соленый и влажный воздух взаимодействуют с металлом таким образом, что монеты расширяются внутри трещины, повреждают камни. Дорогу гигантов необходимо было спасать. Специалисты организовали масштабную чистку этого монетного апокалипсиса, в результате чего из щелей было извлечено около 10 тысяч монет общим весом 20 килограммов. Некоторые денежки выскакивали легко, достаточно было только подцепить их щипцами или другими инструментами, ну а на некоторые могло уйти минут эдак по 20. Остается надеяться, что туристы впредь будут искать удачу в других местах и добиваться ее другими способами. Ну, в принципе, где искать удачу, я знаю. Можно обязательно посмотреть, прийти и подержаться за пуговицу нашего Виктора Петровича. Я говорю про нашего фонарщика. Так что, пожалуйста, милости просим. У него пуговица не ржавеет, не выходит из строя и всегда работает. До меня, как говорится,

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Беларуси стартовала акция «Молодежь за безопасность». Она продлится по 16 октября. Об этом Белта сообщили в МЧС. Как отметили в ведомстве, акция преследует важные и благородные цели – популяризация профессии спасателя, обучение подрастающего поколения правилам безопасности и оказание реальной помощи тем, кому она необходима. В центре внимания – забота о старшем поколении. Работники МЧС вместе с активистами молодежной организации спасателей пожарных навещают пожилых людей, помогают им по хозяйству, наводят порядок во дворах, устанавливают и проверяют пожарные извещатели. Также в фокусе обучения в новом формате. Для школьников и молодежи подготовлены захватывающие квесты, интерактивные викторины, мастер-классы по основам безопасности жизнедеятельности и яркие праздники безопасности, где теория легко превращается в полезные навыки. BC проводит опрос об ожиданиях жителей Столинского района от предстоящих областных дожинок. Подготовка к дожинкам 2027 в Столине ориентирована на запросы горожан. Мнение жителей поможет сделать фестиваль ярким народным событием, а благоустройство города долговечным и полезным, отметил начальник отделения BC по Брестской области Игорь Король. Опрос анонимный, результаты будут использованы в обобщенном виде.
0: Новости.
1: Брестский городской исполнительный комитет напоминает о работе портала рейтинговой оценки качества услуг и административных процедур. Граждан приглашают принять участие в оценке эффективности работы. Перейти в соответствующий раздел можно по адресу качество-услуг.бел. Напоминаем, что на платформе внедрен упрощенный механизм авторизации пользователей. Пройти регистрацию для отправки отзыва теперь можно по номеру мобильного телефона с подтверждением через СМС-сообщение. С сегодняшнего дня контролеры по-новому будут снимать на видео свою работу. Минтранс утвердил инструкцию, которая детально регламентирует, как ведомственные контролеры-ревизоры используют камеры и диктофоны на службе. Что изменилось? Запись при проверке проездных документов стала непрерывной. Пассажиров будут обязательно предупреждать о видео и аудиосъемке. Доступ к записям получит только ограниченный круг лиц. Прописаны четкие сроки хранения и использования материалов. Отдельно проработана защита персональных данных пассажиров. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.06 на эфирных. Frank Walker, Can't Take It. Только что открыли этот музыкальный час, и мы вместе с вами продолжаем двигаться по дороге домой, потому что именно так называется наше вечернее шоу. Если вы только что закончили рабочий день, я вас поздравляю с этим. Ну и обязательно становитесь нашими дорожными корреспондентами, если видите факторы, которые затрудняют движение по дороге. Это я для тех, кто с рулем. Ну и правила дорожного движения, конечно же, соблюдайте. В ближайшие два часа у нас только полезная и интересная информация, музыкальные новости в рамках Music Box. Также посмотрим, куда отправит нас наша та самая стрелка радиокомпаса. Ну и рубрика психологических лайфхаков. Разгрузка тоже планируется, вот уже совсем-совсем скоро. Антон Кравченко расскажет самые свежие и актуальные новости из мира автопрома в программе «Автоновости». Так что никуда не переключайтесь. 17.20, он уже здесь, и я уступлю ему микрофон. Что в музыкальном эфире? Совсем скоро это будет Элли Голдинг и Мид Night Dreams. Чуть пораньше DJ Snake, Stray Kids, In the Dark. А вот группа Серебро, Кто я для тебя? Буквально через одну музыкальную композицию от Tremay.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко. Сегодня в программе. Гадкий утенок возвращается. Citroën сделает из легенды 2CV доступный электрокар. И Audi установила новый рекорд дальности пробега для электромобиля. Французская марка Citroën готовит громкую премьеру. Компания официально подтвердила возрождение своей самой легендарной и народной модели – хэтчбека 2CV. Но на этот раз гадкий утенок вернется на дороге в совершенно новом формате, как современный городской электромобиль. Концепт будет представлен на парижском автосалоне, а главная цель проекта – сделать электрокар по-настоящему доступным. Ожидаемая цена новинки составит менее 15 тысяч евро. Компания Audi переписала историю электромобилей, и на этот раз в реальных, а не в тепличных условиях. Модель Audi A6 Sportback e-tron установила абсолютный мировой рекорд дальности пробега без подзарядки. За рулем находился известный польский раллийный гонщик Мика Марчик. Он преодолел 1338 километров по обычным дорогам общего пользования. Маршрут пролегал по территории Польши и включал как горные участки, так и крупные города, в том числе Краков и Варшаву. При этом часть дистанции была пройдена в условиях плотного трафика. Отмечается, что в заезде была использована заднеприводная версия Performance с батареей на 100 кВт-часов, которая превзошла предыдущий рекорд более чем на 130 км. Это достижение уже официально зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода, а днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
6: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
9: Рассрочка до 6 месяцев.
8: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
10: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
11: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
12: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общественных. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
13: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17:40 на эфирных, рубрика психологических лайфхаков «Разгрузка». И сегодня, ну, не совсем лайфхаки, но просто очень интересное явление, о котором мы, может быть, даже и не задумываемся. А почему мы зеваем? Вот. Потому что устали или потому что рядом кто-то зевнул. В принципе, оба этих объяснения верны лишь наполовину, потому что настоящая причина вообще кроется в другом. Это температура мозга. Зевота нужна, чтобы добавить кислорода. Да, слышали мы ранее, но это миф. В крови уставшего человека углекислого газа больше, но зевота возникает и в прохладе, и после спорта, когда кислорода достаточно. Ученые проверяли дыхание чистым кислородом, зевоту не убирают. Так что же тогда? Есть такая гипотеза охлаждения. Зевота – это вдох с широко открытым ртом, челюсть тянется вниз, кровь в черепе перераспределяется, горячее уходит, холодное притекает. Пазухи носа работают как мехи. Они прогоняют воздух. Мозг остывает. И вот вы когда-нибудь зевали перед экзаменом? Мозг перегрелся, зевота его спасает. Был такой эксперимент. В 2019 году участникам клали компресс на шею. Холодный, теплый и комнатный. Потом показывали видео с зевотой. Холод, позыв был у практически 50%. Тепло у 84%. Разница, согласитесь, втрое. Температура решает. Ну и заразительность – это некая эмпатия. Вот вы видите зевок, ваш мозг активирует заднюю поясную кору и предклинии. Эти зоны отвечают за эмпатию, за способность понять чужое состояние. Потому что чем ближе человек, тем сильнее вы заряжаетесь. Друг, да, незнакомец, слабее люди, да, как раз таки, да, с особенностями заражаются реже. Это не про вежливость, это про некую нейронную сеть. Зевота – это вообще считается такой социальный резонанс, причем древний резонанс. Рыбки Данио, тоже по наблюдениям, они видят зевок сородичей и зевают вдвое чаще. Это значит, что механизм старше 200 миллионов лет. Он не для людей, он вообще для всех позвоночных. Группа синхронизируется, один зевнул, все проснулись. Длительность выросла, вот так и, собственно, и выживали. И вы, собственно, зеваете не только от усталости, а чтобы остыть и чтобы быть с другими. Итог, зевота – это не кислород, как мы привыкли думать. Это терморегуляция и социальная связь. Хотите остыть – зевайте. Хотите понять другого – ну, получается, что зевните в ответ. Оставайтесь вместе с нами, не зевайте, особенно если за рулем. Это важно. Ну и, конечно же, только хорошая музыка, дабы вы не зевали и только заряжались хорошим настроением. Ava Max, Kill It, Queen, буквально прямо сейчас на наших волнах.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.53 на эфирных. Вот уже последние минуты этого часа. Хочу сказать, что следующий час будет также информационно и музыкально насыщенным. И, кстати, откроет его моя коллега из отдела новостей Арина Ермакова. Вы узнаете, как идут работы по реконструкции

Оста через Муховец в Бресте. Какую новую специальность открыли в Брестском госуниверситете имени Пушкина, а также что можно будет увидеть завтра в Брестском областном краеведческом музее на открывшейся выставке «Песнь о зубре». Об этом и не только, более подробно вместе с Ариной Ермаковой в самом начале следующего часа, поэтому не пропустите все самое интересное и самое актуальное.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. В Брестской области увеличили посевы озимых пшеницы и ячменя. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. В регионе под озимые зерновые культуры на зерно в этом году отвели 275 тысяч гектаров. Запланированный их сев уже выполнен. К уровню прошлого года в области расширили площади озимых зерновых более чем на 20 тысяч гектаров. Кроме того, изменена и структура в разрезе культур. Уменьшен удельный вес посевов озимой ржи. Ее урожайность самая низкая среди всех озимых зерновых на зерно, рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию. Аграрии Брестской области параллельно активно занимаются уходовыми работами на посевах озимого рапса. Первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий в Брестском районе принял участие в торжественной церемонии открытия профилактория на 360 голов телят. Новый современный профилакторий в Сберогах призван значительно улучшить условия содержания молодняка, обеспечив высокую сохранность и здоровое развитие телят с первых дней жизни. Модернизация животноводческих объектов – это важный шаг в укреплении аграрного потенциала региона и повышении эффективности производства. Работы по реконструкции моста через Муховец в Бресте идут с опережением графика. Об этом рассказал сегодня журналистам председатель Комитета по архитектуре и строительству Брестского облсполкома Андрей Слуцкий. В ноябре планируется закончить первую и вторую очереди работ и открыть движение по новой части моста. Сегодня это самый масштабный объект реконструкции транспортной инфраструктуры областного центра. Новый мост будет немного ниже прежнего. Появятся отдельные съезды с Варшавского шоссе и бульвара Шевченко к пляжу, а кольцевой перекресток частично изменит форму. После завершения всех работ на новом мосту будет по две полосы движения в каждую сторону. Это позволит справляться с возросшим за последние годы транспортным потоком, сказал Андрей Слуцкий.
3: Работы по реконструкции моста идут с опережением графика. В ноябре текущего года планируется открыть движение. На сегодняшний день ведутся работы уже по устройству верхнего слоя асфальта. В ближайшее время эти работы будут завершены и продолжатся работы по благоустройству. Дорожки, тротуары, ограждения, освещение и так далее. После завершения будут произведены подготовительные работы по началу следующей очереди реконструкции моста. Средства в полном объеме выделены на этот год, будет освоено. На следующий год планируется направить очередной транш Банка развития на эти цели. 4 полосы, 2 в каждом направлении. Он, конечно, снимет ряд проблемных вопросов, которые существовали до его реконструкции.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Новую специальность в сфере микробиологии открыли в Брестском госуниверситете имени Пушкина. Факультет естествознания оснащен по последнему слову техники. Здесь есть современные микроскопы и сенсорные панели. Как рассказала декан факультета, доцент Елена Артемук, выпускники в будущем могут работать микробиологами, бактериологами на производственных предприятиях пищевой промышленности, а также биологами, экспертами, научными сотрудниками в научно-исследовательских лабораториях, в том числе Национальной академии наук Беларуси. Сегодня на факультете естествознания работают 35 преподавателей. У 80% ученые степени – это кандидаты и доктора наук. Всего открыто 8 специальностей. Новые направления подготовки – ответ на запросы рынка труда и еще один шаг в развитии системы высшего образования региона. Социологическое исследование показало, что более 60% учащихся молодежи Брестской области считают, что оптимальный возраст вступления в брак от 23 до 26 лет. Эти данные прозвучали на семинаре, посвященном семейным ориентирам современной молодежи, который провело отделение Белорусского института стратегических исследований по Брестской области. В работе семинара участвовали аналитики BC, представитель идеологической вертикали образования Белорусского республиканского союза молодежи и Брестской православной епархии. Местная задача государства, церкви и общества заключается в укреплении традиционных семейных ценностей и поддержке молодежи в создании благополучных семей, отметил начальник отделения BC по Брестской области Игорь Король. Национальный парк Беловежская пуща уже готовится к сезону 2027. На данный момент полностью обновили парк проката. 85 единиц новых велосипедов, электровелосипедов и самокатов ждут своих первых маршрутов по Беловежской пуще. А среди новинок есть и особенные модели. Велосипеды в лимитированной расцветке, выполненные в национальных цветах Беларуси, рассказали в Национальном парке. Завтра в Брестском областном краеведческом музее откроется выставка «Песнь о зубре». Посетители смогут узнать об истории зубра, его происхождении, образе жизни и восстановлении популяции. В экспозиции представят редкие предметы, среди которых книга Григория Карцева «Беловежская пуща», ошейник радиослежения за зубром и череп предка современного зубра – степного бизона. Выставку дополнят предметы декоративно-прикладного искусства. В день открытия также состоится презентация книги «Если зубр оказался вдруг» и встреча с одним из авторов. Выставка будет работать до 15 ноября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Адина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: По 18.10 на наших эфирных, и вот уже третий час подряд вместе с вами вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. До 19.00 мы вместе, вместе с хорошей и полезной информацией, интересной, ну просто так, чтобы вам было не скучно по дороге домой. Именно для этого, собственно, это шоу и существует. Ну и, конечно же, без хорошей музыки мы не останемся. Давайте посмотрим, кто же у нас в музыкальном эфире совсем скоро. Это будут Робин Шульц и Жасмин Томпсон. «Sun Goes Down». Давайте вспоминаем. Чуть пораньше, Лефар Бен, Majestic, From Disco to Disco. Нэсти Эш, загадывать нечего, уже совсем-совсем скоро, сразу же после композиции от Parrot of Planets.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест, там, где вы живете.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
7: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
8: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
9: Большая премьера на телеканале «Беларусь 2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь 2». Это моя семья.
10: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.24 на наших эфирных, и по традиции именно в это время наша рубрика «Радиокомпас», и куда указывает его стрелка, ну, в принципе, и недалеко, и не близко. Совсем рядышком с Ляховичами находится место с удивительной энергетикой, это деревня Грушевка, где сохранилось богатое наследство рода Рейтанов, самого известного представителя семьи Тадеуша Рейтана, которого еще называют польским Дон Кихотом. А все потому, что когда в 1772 году Австрия, Пруссия и Россия задумали первый раздел Речи Посполитой и созвали Сим, туда прибыл Тадеуш Рейтан, который был готов стоять горой за единство своей страны. Так вот, усадьбу в Грушевке заложил отец Тадеуша Доминик Рейтанов. В 18 веке здесь появился каменный дом в стиле классицизма. Почему же современное здание деревянное? Потому что, по слухам, одному из последующих владельцев Юзефу жить в каменном доме не рекомендовали врачи. Тогда он послушно перестроил здание на том же фундаменте, но уже из бруса. Каменную версию усадьбы можно увидеть на рисунке Наполеона Орды. После недавней реставрации усадьба преобразилась почти не до неузнаваемости. И не менее впечатляющая достопримечательность Грушевки – это неоготическая усыпальница рода Рейтанов, которая находится примерно в километре от усадьбы. Ажурное здание было построено в 1910 году на месте смерти последнего представителя рода Юзеф Рейтана. Усыпальницу также совсем недавно отреставрировали, восстановили боковой ступенчатый фасад и крышу. И, в общем, если вы фанат старинных усадеб, живописных парков, которые могут рассказать множество историй о своих владельцах, вам точно сюда.
0: По дороге домой. Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода, а днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.38, на очереди у нас рубрика музыкальных новостей Music Box. И кто же стал героем сегодняшней новости? Stray Kids. Они присоединились к бойкоту Грэмми 2027. Премии еще нет, а скандалами она уже обрастает. В новом сообщении их лейбла GYP Entertainment говорится, что группа не подавала заявку на Грэмми 2027. Причина, почему Stray Kids отказались от участия в премии, не сообщается, но кей-поп-фанаты уверены, все дело в новой азиатской категории. С 2027 года на Грэмми появится номинация «Лучшее азиатское поп-исполнение». Это возмутило поклонников кей-попа и BTS в частности. А вот сами BTS отказались подаваться на Грэмми 2027. По их мнению, музыку нельзя разделять по регионам и языкам. Многие считают, что азиатская категория не просто так появилась именно сейчас, потому что в марте 2026-го BTS вернулись с новым альбомом «Arirang», который успешно выступил в чартах, собрал хорошие отзывы критиков. Группе пророчили ворох номинаций на Грэмми, и некоторые фанаты уверены, вот эту самую азиатскую категорию ввели, чтобы наградить BTS в специальной номинации и проигнорировать в основных. Группы выдвигали на Грэмми 5 раз, но выиграть им так не удалось. Но если BTS хотя бы номинировали, то сами Stray Kids не разу не попадали в список кандидатов на Грэмми. После новостей о бойкоте BTS на Грэмми пообещали номинацию изменить. Но, судя по всему, ситуация не так уж существенно-то и поменялась. Раз еще одна группа отказалась выдвигаться на Грэмми. На премии не любят чужаков, артистов из неанглоязычных стран. Например, легендарная шведская группа ABBA, представьте себе, получила первую номинацию лишь в 2021 году. А в 2026 году альбом «Год» взял пуэрториканец Bad Bunny с пластинкой «Debbie Tirarmas Photos». Это был первый испаноязычный релиз, победивший в номинации. Грэмми 2027 пройдет 7 февраля, но вот номинанты будут объявлены 16 ноября. Абсолютно согласен с BTS и их бойкотом. Музыка, она для того, чтобы соединять, а не разъединять. Просто нарушен функционал данного вида искусства. Ну что ж, давайте объединяться вместе с BTS. Прямо сейчас они у нас в нашем эфире.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.50 на наших эфирных. Это уже последние минуты этого часа. Вместе с тем мы вечернего шоу «По дороге домой». Но скажу, у нас час приветов, поздравлений по традиции бывает только с 13 до 14.00. Ну, для тех, кто только что узнал. Но все-таки день рождения, повод такой. Я все-таки, скажем так, пойду на уступки нашим слушателям и немножечко выйду за рамки эфирной сетки и все-таки озвучу поздравления. Тем более, что это поздравление для прекрасной представительницы прекрасного пола Елены Алексеевны. У нее сегодня день рождения, делаем приемники погромче, включаем видео на телефоне, записываем, как из приемника звучит поздравление, дабы оно осталось на памяти. Так, поехали. С днем рождения, мамочка! Крестапчук Елена Алексеевна. Желаю тебе в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех желаний, счастья, долгих лет жизни. Пусть все невзгоды обходят тебя стороной. Не огорчайся по пустякам и не нервничай без повода. Безумно люблю, ценю и уважаю тебя, моя самая родная и близкая. Спасибо тебе за жизнь и воспитание. Ты самая лучшая! Ну что ж, тоже присоединяемся, желаем всего самого-самого наилучшего. И вот на такой прекрасной, замечательной, поздравительной ноте мы завершаем наше вечернее шоу «По дороге домой». Вот он, понедельник был, легкий или тяжелый, или уж как есть, он все равно уже заканчивается. Впереди нас ждет только уютный осенний вечер, но это зависит от того, насколько у вас хорошо тепло в доме. Вот. Ну и, конечно же, насколько у вас тепло в душе. Осень, в принципе, такой уютный-уютный сезон, потому что мы не рассчитываем на то, что будет сильно жарко, мы одеваемся очень даже по сезонной, по погоде, и все это красиво, все это уютно. Вот, собственно, именно уютного вечера я вам и хочу пожелать. Ну, а завтра пусть день будет вторник больших свершений, вот пусть будет именно так, пусть все желания сбудутся, а приятных неожиданностей будет как можно больше. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю, всем пока, до завтра.
0: «По дороге домой». Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в 2027 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Предусматривается перенос рабочего дня с понедельника 10 мая на субботу 8 мая. Таким образом, белорусы будут отдыхать 3 дня подряд – 9 мая, 10 и 11 мая. В результате такого переноса будет обеспечена наиболее сбалансированная продолжительность периодов труда и отдыха, отметили в пресс-службе. Заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук побывал на реконструкции моста через Муховец в районе бульвара Шевченко в Бресте. Объект строительства разделен на 3 очереди. Сейчас ведется асфальтирование проезжей части от Варшавского шоссе до бульвара, монтаж бордюров, обустройство пешеходных дорожек и съездов. Планируется завершить чистовой слой асфальта в октябре и ввести объект в эксплуатацию к концу октября – началу ноября. Работы ведутся с опережением графика.
0: Новости.
1: К другим событиям. Застолье обернулось для пинчанина потерей карты и денег. 33-летний житель Пинска познакомился с компанией у магазина. Общение продолжилось на скамейке за спиртным. Когда мужчина уснул, одна из новых знакомых забрала его банковскую карту и отправилась по магазинам. Покупала спиртное, продукты, сигареты, пока деньги не закончились. О пропаже хозяин узнал лишь через несколько дней и обратился в милицию. 32-летнюю неработающую горожанку задержали в течение суток. Возбуждено уголовное дело. В Бресте в связи с работами по устранению повреждения на тепловых сетях завтра будет приостановлена подача горячей воды по ряду адресов. Отключение продлится с 9 до 17 часов. Горячей воды не будет по следующим адресам. Улица Рокоссовского, дома 1, 2, 2А, 2Б, 3, 6, 7. Улица Жукова, дома 1А, 1Б, 1В, улица Суворова, дом 1. Ремонтные работы проводятся для обеспечения надежной работы системы отопления в будущем сезоне. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ. .by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.

0: на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777 возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.

Радио Брест.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.

Снова борюсь до конца за счастливое ночь.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 7-9, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 20-22.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, а сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Наша музыка.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест.
1: Радио, Радио Брест.
0: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, а сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.
3: Сердце на куски.

0: наши песни.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, а сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Слушай наших.